0: Южно-Сахалинска самолеты за рубеж летают по двум направлениям – это Пекин и Харбин. При этом ведутся переговоры по открытию маршрутов в Шанхай и Вьетнам. В заливе Анива успешно завершилась операция по спасению морской свиньи, которая запуталась в сетях. Попавшее в беду морское животное заметил житель Корсаковского района. Чтобы не допустить гибели краснокнижного млекопитающего, мужчина, ожидая волонтеров, несколько часов стоял в ледяной воде. Прибывшие участники группы «Друзья океана» вызвали морскую свинью и на лодке сопроводили ее к большей глубине, подальше от ставных неводов. После волонтеры наблюдали за животным, пока не убедились, что оно не возвращается к берегу. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, 11 градусов тепла. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Денис Федосеев.
1: Ну что, не знаю, как у вас, а у меня майские прошли продуктивно, плодотворно, и поболел вообще, и отдохнул как следует, и поработал, чего только не было. Надеюсь, что у вас все так же насыщенно, и есть что вспомнить. А за окном у нас совершенно летние температуры сегодня. Завтра, конечно, будет все по нисходящей, но, тем не менее, наслаждаемся. И делимся впечатлениями о проведенных днях, вечерах, ночах. А я вчера был в Охотском. Прекрасное место, смотровая, которую раньше вообще не знал. Прекрасные цвета моря, небо, вот это вот все там, всякие орланы и другие хищные птицы. Красота, да и только. В общем, сам себе завидую. Далее послушаем Татьяну Буланову «Один день», а прямо сейчас «Хомай» от «Айола».

Кто-то слушал нас с родителями. Теперь слушает с детьми. Радио АСТВ. Хорошая привычка на 25 лет.

0: Песня, которая называется «А вы со мной?». Я думаю, что все сейчас дружно, с радостью прослушаем прогноз погоды на день сегодняшний по данным сайта rp5.ru. 12 мая в Ахе небольшой снег и температура до 3 градусов тепла. В Тымовском, Смирных и в Углегорске без осадков. Тымовская до плюс 13, в Смирных воздух прогреется до 17 градусов, в Углегорске плюс 11. В Тамаре без существенных осадков и максимум плюс 10, Чехов 9 градусов тепла и без осадков. Холмск и Невельск, у вас дождь во второй половине дня и температура днем до плюс 12. В Северокурильске без осадков, максимум плюс 6, Курильск плюс 13 и осадков не ждите. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков и максимальная температура плюс 19, плюс 21. Ветер юго-западный от 7 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама. В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
3: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Да, хороший выпуск. Я предполагаю, поговорим про мое любимое. Надеюсь, что и ваше тоже. Если нет, то мы сделаем все возможное, чтобы прогулки по свежему воздуху, вот это все с видами, красотами, стали для вас частью жизни. В студии Аня Гладарь, привет.
1: Всем здравствуйте. Ну, действительно, расскажи мне про прогулки, про какие, про прогулки.
0: Про вот прогулки, про прогулки,
1: про прогулочки бесплатные мои. Да, оказывается, гулять – это просто супер полезно. А еще бесплатно, а еще доступно. В общем, о всех плюсах пеших похождений будем разбираться в выпуске других новостей. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Другие новости.
1: Но сегодняшний день просто располагает к таким разговорам. Вот как в такую погоду. Если в вашем городе не так, то в Южно-Сахалинске вот чуть-чуть позавидуйте. Солнечно, жарко, можно в футболке наконец-то выйти на улицу. Все зелено, красиво. Уже настроение приподнимается, уже гормоны счастья появляются в нашем организме. И к тому же ученые напоминают, что обычная ходьба даже эффективнее тренингов по продуктивности и еще благоприятно влияет не только на тело, но и на мозг. Это настоящее оружие против депрессии, потому что прогулки на природе снижают активность в отделе мозга, который отвечает за мрачные мысли и переживания. Еще прогулки и продлевают жизнь. Каждая 1000 шагов в день снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 15%. А если нахаживать хотя бы по 7000 шагов, то риск падает почти в половину.
0: Могу рассказать про захватываемость вот этих всех увлечений прогулками, особенно куда-нибудь в город. Однажды в отпуске мы с одним другом решили пойти на разведку. То есть утром проснулись, зубы почистили, смотрим, там тропинка и куда-то идет вообще вверх, и там что-то горы, и непонятно, чем заканчивается, и на картах не нарисовано. Пойдем на разведку? Пойдем. Короче, вернулись мы к вечеру, тапки разорваны, солнце село, темнота, довольны.
1: Что там было?
0: Там был пик чего-то. Ну, это была Черногория, поэтому пик чего-то там... у них, кстати, есть горы Жабляк называются.
1: Очень прекрасно.
0: Я могу по-другому сказать, как их еще русские называют, но, пожалуй, удержусь.
1: Но, кстати, тебе, Денис, так вообще надо ходить, да, потому что прогулки еще и сильно повышают креативность, поскольку наедине с самим собой мозг начинает генерировать новые идеи, поэтому гулять – это по-настоящему прокачивать свое творческое мышление. И, кстати, эффект сохраняется на весь оставшийся день, правда, если ты его весь провел в горах, то тут уже все, спать только домой придешь. Но это тоже хорошо, потому что прогулки – это и ментальная перезагрузка, они помогают упорядочить мысли в голове, разложить все по полочкам. Поэтому сегодня не сидим дома, идем проверять выводы ученых на практике. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

снежной коже тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

0: Минском без осадков и до 9 градусов тепла. В Ногликах возможны небольшие осадки и максимум плюс 10. Далее везде без осадков и в Поронайске температура 12 градусов, Красногорск плюс 10, в Макарове 14, Долинск аж 19. В Охотском плюс 15, Корсаков 12 градусов, в Ваниве до 18, в Малокурийском плюс 13, Южно-Курильск у вас плюс 11. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков и максимальная температура плюс 19, плюс 21 градус. Ветер юго-западный от 7 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня». Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: 25 лет назад мы вошли в вашу жизнь. И, кажется, остались там вполне официально. Радио АСТВ.
1: Да, ведь осень ни с кем, он до утра, ты не в курсе.

0: Денис Федосеев.
1: Представляете, японцы уже тестируют выращивание людям новых зубов, когда основные уже закончились, когда прошли все молочные, все коренные и, казалось бы, все. Но нет, ученые из Киото разработали препарат, который блокирует белок, мешающий росту зубов. Первые испытания на людях проходят успешно. Если технология и дальше подтверждает эффективность, то в будущем все коронки, импланты могут стать просто не нужны. Массовое применение препарата планируют примерно к 2030 году. А там, в принципе, недолго-то и осталось. Так что будем рады с новыми зубами.

0: Coldplay завершает час на волне радио СТВ. Островное время полдень. Узнаем о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером «Семейная клиника номер один» организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Сигнал бедствия подала группа туристов на Сахалине. Автобусы в областном центре сегодня не заезжают на ТПУ «Нова». Гранаты и патроны времен Второй мировой войны изъяли у жителя Северо-Курильска. Сигнал бедствия у подножия горы Крузенштерна на Сахалине подала группа туристов 12 мая. По предварительной информации, одна из участниц почувствовала себя плохо. Как стало известно, stv.ru к месту отправился отряд МЧС России. Туристы предварительно зарегистрировали свой маршрут в ведомстве. Автобусы в Южно-Сахалинске сегодня не заезжают на ТПУ «Нова» из-за дорожных работ. Это касается маршрутов номер 10, 62, 71, 12, 189 и 119, пояснили в мэрии. Посадка и высадка пассажиров по маршруту номер 12 во вторник проходит на остановочном пункте полиции, расположенном по улице Советской. Гранаты и патроны времен Второй мировой войны изъяли у жителя Северо-Курильска. Как рассказали в областной прокуратуре, мужчина, зная о запрете таких действий, присвоил найденный им на промышире датчик цели от японской противодесантной мины, дистанционную трубку, взрыватель артиллерийского снаряда, две гранаты японского производства и 15 патронов для японских винтовок. Курильчанину назначили 3 года и 3 месяца условного лишения свободы. Также островитянина обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. В Корсакове сгорел нежилой дом по адресу Красноармейская, 88. Как сообщают в региональном управлении МЧС, сообщение о пожаре поступило в оперативную службу поздно вечером в понедельник. Огнеборцы прибыли на место происшествия через 6 минут. На тот момент строение полыхало открытым пламенем. Существовала угроза распространения огня на рядом расположенную постройку. На ликвидацию пожара на площади в 200 квадратных метров понадобилось почти 6 часов. Никто из людей в результате ЧП не пострадал. Госновеганский парфюм появился в России. Для соответствия стандарту производитель должен подтвердить отсутствие в продукции ингредиентов животного происхождения. Это виды молочных продуктов, лактоза, казеин, сыворотка, а также продукты пчеловодства, мед, прополис, пчелиный воск. Не допускается использование красителей, как кармин и гуанин, под запретом также шелк, шеллак и мускус. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, 13 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Продлить жизнь и сохранить здоровье не так сложно. Для этого достаточно соблюдать простые правила. Состояние сердца и сосудов человека напрямую зависит от качества питания. Фрукты и овощи, молочные продукты, рыба, крупы помогут быть в тонусе. Количество жиров и сахара в рационе необходимо свести к минимуму. Большинство полезных веществ содержатся в продуктах, выращиваемых и производимых в Сахалинской области. Качественное питание – залог крепкого здоровья.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Денис Федосеев.
1: Тем временем новости из мира шоу-бизнеса. Певица Дуа Липа, надеюсь, такую знаете, подала иск к компании Samsung, и сумма кругленькая — 15 миллионов долларов. Как вы думаете, в чем спор? По данным журналистов, компания, которая Samsung, использовала фотографию артистки на коробках с телевизорами без ее разрешения. Разрешение, наверное, там 4К, да? Вот и все разрешение. В иске утверждается, что Samsung могла бы создать у покупателей впечатление, будто певица лично одобряет продукт, хотя это не соответствовало действительности. Ну и что? Вообще, сама фамилия артистки Липа, как бы подразумевает, да, что в коробке должна быть не Липа на самом деле, и на коробке должна быть не Липа. В общем, 15 миллионов долларов, и все довольны. Я думаю, что они как-то там порешают. Мы тем временем послушаем совсем скоро трио из Франции под названием Muse про супермассивную черную дыру. А прямо сейчас Ilkay & Gunna, Not So Bad.

0: регистрации СМИ ЛТУ-27-00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Кто-то впервые услышал нас по дороге в школу. А теперь включает по дороге на работу.

Радио АСТВ. Первое областное. Burning down.

0: Это Инна. Ход. Ход – это жара. А вот о том, как сегодня будет жарко или не очень в разных городах вещания, давайте прямо сейчас и расскажу. По данным сайта rp5.ru, 12 мая в Ахе небольшой снег и до 3 градусов тепла. В Тымовском, Смирных и Углегорске без осадков. Тымовская – 13 градусов, Смирных – до плюс 17, в Углегорске – 11 выше нуля. В Тамаре без существенных осадков и до 10 с плюсом. В Чехове без осадков и максимум плюс 9 градусов. В Невельске и Хомске дождь во второй половине дня и температура до плюс 12. В Северо-Курильске и Курильске без осадков. Северо-Курильск днем плюс 6, Курильск до плюс 13. В Южно-Сахалинске сегодня осадков не ждем. Воздух прогреется до плюс 19, плюс 21 градуса. Ветер ожидается юго-западный 7-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
5: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за Боинг. Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Но что цветоводы-любители, а может даже и профессионалы, сейчас мы вам расскажем про комнатные растения. Все подробности Ване Гладырь, привет!
1: Сейчас мы вам покажем щучий хвост.
0: Это да.
1: Да. Комнатные растения – это, конечно, красота. Их принято ценить за уют, который они создают в доме. Но врачи утверждают, что такие зеленые питомцы способны на большее, а именно снижать тревожность, улучшать эмоциональное состояние и даже повышать концентрацию. Что же это за антидепрессанты в горшочках? Будем разбираться в выпуске. Спонсор других новостей – сеть шинных центров НТР. Шины сейчас, деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах Интера, а также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля.
2: Другие новости.
1: Оказывается, процесс ухода за растениями действует успокаивающе, особенно для людей, склонных к тревожности. Исследования показывают, что через 10-20 минут созерцания зелени снижается состояние страха, напряженности, а наблюдение за растениями помогает еще и сосредоточиться на своих мыслях и отрешиться от забот. В помещениях с растениями конфликты между людьми случаются реже, а сами комнаты кажутся более уютными и безопасными. Поэтому врачи назвали топ-5 растений, которые могут служить таким зеленым терапевтом и использоваться вместо антидепрессантов.
0: Мне на всю жизнь запомнилось, как я в детстве посадил семечку нежаренную, из нее выросла, на подоконнике не помещалась, упиралась в потолок подоконника. Я потом собрал результат, 144 семечки. Все были пожарены и съедены.
1: Ну, сразу, что эти антидепрессанты, о которых мы будем говорить, их есть не надо, их нужно выращивать. Например, алоэ, который часто выбирают практичные люди, которые любят окружать себя полезными вещами и ценят порядок. Это суккулент, его он содержит вещества, обладающие таким легким, успокаивающим и даже снотворным эффектом. В отличие от большинства растений, алоэ продолжает выделять кислород даже после захода солнца, что делает его идеальным кандидатом на место у кровати. Спатифилум, или как его еще называют «женское счастье». Его врачи рекомендуют людям с высоким уровнем тревоги. Специалисты отмечают, что созерцание его белых цветов снижает эмоциональное напряжение, помогает настроиться на позитив и способствует достижению внутреннего комфорта. Кроме того, спатифилум еще и очищает воздух от токсинов, таких как формальдегид и бензол.
0: Почему тут не указано денежное дерево? Оно работает, наверное.
1: Если бы оно работало,
0: все бы мы перечеркнули и новый выпуск посвятили бы ему.
1: Да, поэтому на следующей строчке у нас сенсевьерия, или по-другому называется щучий хвост. Ценится этот цветок за способность выделять кислород также в ночное время, как и алоэ, а еще он нейтрализует формальдегиды и другие токсины, что помогает быстрее заснуть и попутно снижает усталость. Комнатная мята не только украшает подоконник, но и наполняет комнату свежим ароматом, который стимулирует концентрацию. Это улучшает простые мыслительные процессы, умственную работоспособность, активизирует мозг, поэтому вот на рабочем столе идеально будет смотреться. И замиокулькас, или долларовое дерево, вот тебе и денежное. Да, его ценят за аккуратный внешний вид, неприхотливость, и он еще быстро превращает углекислый газ в кислород, помогает вам легче дышать и активирует работу мозга. Врачи отмечают, что в больничных палатах, где есть замиокулькас, пациенты быстрее идут на поправку. Вот так несколько цветочных горшочков смогут стать не просто декором, а настоящим вкладом в душевное равновесие. На этом все. Спонсор выпуска ООО «Сахопт», сеть шинных центров «Интера».

0: Но за погоду салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня в Александровске-Сахалинском без осадков и до 9 градусов выше нуля. Ноглики, у вас, возможно, небольшие осадки и плюс 10. Далее везде без осадков. В Поронайске температура плюс 12, Красногорск 10 градусов, в Макарове 14, Долинск 19. В Охотском плюс 15, в Корсакове 12, в Аниве 18, в Малокурицком 13, в Южнокурицке до 11 тепла, в Южно-Сахалинске без осадков и воздух прогреется до плюс 21 градуса. Ветер юго-западный от 7 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама» и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант», Больничная, 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Дети в точности копируют родителей. Дома, на людях, на дороге. Покажите им правильный пример. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на разрешающий сигнал светофора. Пусть у маленьких пешеходов впереди будет большая и яркая жизнь.
4: Чокоберри – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
5: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR» – арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR», «Сити Молл», «Пятый этаж», «Территория Игромикс». Телефон 266-255.
6: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
7: А в Мили Джойс есть...

0: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
1: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
2: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

Мы были с вами, когда вы смеялись, влюблялись, опаздывали и подпевали. Радио АСТВ 24.

0: Денис Федосеев.
1: Тем временем во Вьетнаме нашли спа-салон, где расслабляться предлагают буквально по-богатому. Во время процедур сотрудницы пересчитывают деньги, звенят золотом, кладут на глаза золотые слитки вместо пачей, даже хлещут клиента купюрами по спине. Предлагаю сахалинский вариант. Икорное обертывание, там, устричные припарки и вот это вот все. Ну, хотя нет, лучше мы все сами съедим. Это все очень вкусно и полезно. А мы пока слушаем Звонкова и его голоса.

0: Glass Animals, Heat Waves или волны тепла на волне радио СТВ. Островное время 13:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — Центр мужского здоровья Modus Vivendi приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полюсу МС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Modus Vivendi — быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Естественный выход нефти на поверхность произошел на севере Сахалина. Почти 3000 нарушений ПДД за месяц зафиксировали дорожные камеры на пешеходных переходах в областном центре. В заливе Анива успешно завершилась операция по спасению морской свиньи. Естественный выход нефти на поверхность произошел на севере Сахалина в районе поселка Катангли. Специалисты уже приступили к ликвидации разлива. В населенный пункт оперативно прибыл мэр Ногликского района Сергей Гурьянов. Вот что сообщил глава муниципалитета с места событий.
3: Поступила информация о разливе нефти в селе Катангли. В данный момент специалистами компании ведутся работы по восстановлению оболовки, установке дополнительных бонов и откачке нефтепродуктов, которые пошли естественным выходом из земли. Работы в данный момент ведутся.
2: Добавлю, сегодня в Катангли прибывают сотрудники Росприроднадзора. Они оценят масштабы ситуации и установят точные причины произошедшего. Министру экологии поручено организовать взаимодействие со всеми ответственными ведомствами. При необходимости для ликвидации разлива будет выделено специализированное оборудование из материального резерва Сахалинской области. Почти 3000 нарушений правил дорожного движения за месяц зафиксировали дорожные камеры на пешеходных переходах в Южно-Сахалинске. По информации регионального Минтранса, больше всего выявлено на участке возле дома номер 3 по улице Дружбы в Луговом. В большинстве случаев это езда без включенных фар, ближнего света и пренебрежение ремнями безопасности. На пешеходном переходе у дома номер 549 по улице Ленина выявлено более 200 случаев превышения скорости. В районе дома номер 85 по железнодорожной автомобилисты за указанный период не уступили дорогу 23 пешеходам и 62 раза выехали на встречную полосу. Напомню, всего в Сахалинской области установлено 162 стационарных комплекса фото-видеофиксации нарушений ПДД, из них 106 в областном центре. В этом году камерами на острове оснастят еще несколько участков. Они появятся возле магазина «Генерал» на дороге Южно-Сахалинск-Арсаков, на трассах Троицкая-Новотроицкая, Невельск-Тамари-Аэропорт-Шахтерск, а также на перекрестке улиц Краснофлотская-Комсомольская в Корсакове. Осенью текущего года в новом аэровокзале Южно-Сахалинска заработает современный пункт воздушного пропуска через государственную границу. Сейчас он действует в старом здании. Из-за устаревшего оборудования и нехватки площадей пассажирам международных рейсов нередко приходится проводить в очереди около часа. В новом пункте установят модули для самостоятельного прохождения паспортного контроля. Его пропускная способность составит 600 человек в час. Как напомнили в правительстве островного региона, сегодня из Южно-Сахалинска самолеты за рубеж летают по двум направлениям – это Пекин и Харбин. При этом ведутся переговоры по открытию маршрутов в Шанхай и Вьетнам. В заливе Анива успешно завершилась операция по спасению морской свиньи, которая запуталась в сетях. Попавшее в беду морское животное заметил житель Корсаковского района. Чтобы не допустить гибели краснокнижного млекопитающего, мужчина, ожидая волонтеров, несколько часов стоял в ледяной воде. Прибывшие участники группы «Друзей океана» вызволили морскую свинью и на лодке сопроводили ее к большей глубине, подальше от ставных неводов. После волонтеры наблюдали за животным, пока не убедились, что оно не возвращается к берегу. Самая пожилая велопутешественница из книги рекордов России готовится к поездке из Твери на Курилы. Юлия Михайлюк, бывший учитель физкультуры, недавно отметила 85-летие. В ее багаже около 28 велотрипов по стране, это примерно 160 тысяч километров пути. На этот раз активистка планирует маршрут Дейтурупа. Ей предстоит преодолеть около 20 тысяч километров. Старт путешествия намечен на май. Не в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, плюс 17 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Денис Федосеев.
1: Ну что, каждому встречному, каждому нашему слушателю, где бы вы ни были, на работе, дома, в отпуске, в море, в открытом пространстве, да где угодно, может, вы вообще в другой стране слушаете нас онлайн. Всем огромнейший привет. На Сахалине тепло, на Сахалине по-летнему весело и зелено. Надеюсь, что всем городам вещания сегодня хорошая погода принесла только теплые потоки. Но если нет, то, ну, что делать? Хлопать ресницами и взлетать, как группа «Братья Гримм».

0: Коды на предстоящие сутки. Хотите знать, что ждет нас в будущем? Давайте прямо сейчас присоединяйтесь. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. Ну а теперь прогноз. В Ахе завтра без осадков и до 5 с плюсом, это градусы. В Тымовском временами небольшой снег и 7 градусов выше нуля. В Смирных, Углегорске, Тамари, Чехове, Холмске, Невельске без осадков. По температуре Смирных до плюс 12, в Углегорске и Тамари 5 с плюсом, в Чехове плюс 6, Невельск плюс 9, Холмск плюс 8 градусов. В Северо-Курильске завтра осадки до плюс 4, в Курильске плюс 7, временами дождь. В Южно-Сахалинске ночью небольшой дождь, плюс 7, плюс 9, зато днем без осадков и плюс 10, плюс 12 градусов. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: В центре мототехники «Старт ДВ» снегоходы «Стелс» 600 от 590 тысяч, квадроциклы «Стелс» 800 от 970 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
4: С целью профилактики правонарушений прокуратура Сахалинской области разъясняет. С 1 сентября 2025 года вступает в силу важный запрет. Продавцы больше не смогут навязывать потребителям дополнительные платные товары или услуги.
5: По закону о защите прав потребителей любые доплатные товары, работы или услуги можно предлагать только с согласия покупателя. Причем согласие должно быть оформлено письменно. Запрещено ставить галочки о согласии автоматически или выражать такое согласие вместо самого потребителя.
4: Если вам навязали ненужную доплату, вы имеете полное право отказаться от оплаты. А если уже заплатили, потребовать назад деньги за навязанные товары, работы или услуги.
6: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
6: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Денис Федосеев.
1: Не знаю, успели вы уже посмотреть фильм «Вершина», тот, который «Апекс», который «Шарлиз Терон» или еще нет, но по всем соцсетям вот сейчас только это и слышно. Давайте вот. Да, вот, это прям его зычный голосина того самого человека, ну, не буду рассказывать весь фильм, это будет спойлер. Давайте так, сейчас прям флешмоб, все массово придумывают, какие же русские песни могли бы подойти, если бы тот самый призыв, что «беги», и пока играет песня, и там играла та песня, которую вы сейчас слышали, это группа Chemical Brothers. И давайте так, что если бы это было в России, то идеальным бы саундтреком стала песня, которая прямо сейчас будет в нашем эфире. «Где ты?» группа Infinity.

0: Дыхание Джек Джонс и Инна Ролсон на волне радио СТВ. А как задышит завтра наша окружающая среда, расскажу прямо сейчас в прогнозе на предстоящие сутки. Спонсор прогноза — магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске-Сахалинском без осадков и до плюс 6 градусов, в Ногликах плюс 5 и временами небольшой снег. В Поронайске, Красногорске, Макарове, Долинске, Охотском без осадков. Дневные температуры: Поронайск плюс 8, Красногорск плюс 7, Макаров, Долинск до 9 тепла, в Охотском 6 градусов с плюсом. Корсаков, Анива, временами дождь и до плюс 7, в Малокурильском плюс 11, дождь также временами, в Южно-Курильске плюс 9 и временами дождь. В Южно-Сахалинске ночью небольшой дождь, плюс 7, плюс 9, днем без осадков и от 10 до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
4: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена как за «Боинг». Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
3: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Денис Федосеев.
1: А сейчас в соцсетях завирусилась и уже почти отгремела, отшумела «Седая ночь» или «Silver Night» от якобы Канье Уэста. Так вот, давайте в продолжение темы. Билеты на его концерты в Тбилиси уже поступили в продажу и гигантские очереди на сайте. Концерт пройдет 12 июня на стадионе «Динамо». И всего организаторы планируют продать, внимание, 60 тысяч билетов. Цены от $100. Ну и, в общем-то, я думаю, что если Канье Уэст следит за публикациями, его наверняка 1000 раз уже, а то и 60 тысяч раз отметили, пора уже, собственно, начать учить слова песни. Уж если он ее исполнит, то это будет, ну, просто мега всплеск активности, ну, уж среди русскоязычной аудитории. Это точно. «Танцы под луной» — это LX24. Послушаем сейчас.

0: Бон Амур, дискотека «Авария», «Кукла» 2026 года, настоящий хит на островах 14.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии со свежим выпуском Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Ремонтные работы стартовали на участке улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске. На Шумшу состоялась церемония возложения цветов к мемориалу. Минимальные баллы ЕГЭ для получения школьного аттестата назвали в Совете Федерации. Ремонтные работы стартовали на участке улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске. Они развернулись на отрезке в границах Пуркаева и Сенина. Дорожники заменят здесь бортовые камни, асфальт, а также приведут в порядок тротуары. Основной объем планируют выполнить до 1 сентября. На этот период на участке будут действовать ограничения для движения транспорта по полосам. Сейчас работы ведутся по западной стороне улицы. Мэрии просят автомобилистов заранее планировать маршруты в этой части города и обращать внимание на временные дорожные знаки, определяющие порядок проезда. На острове Шумшу состоялась церемония возложения цветов к мемориалу в честь воинов-освободителей. В памятном мероприятии приняли участие представители администрации Северо-Курильского района и Вооруженных сил России. Напомню, в августе 1945 года на Шумшу произошло одно из ключевых событий, завершающего этапа Второй мировой войны – Курильская десантная операция. Несмотря на серьезное сопротивление и численное превосходство противника, советские бойцы смогли освободить остров, превращенный японцами в мощный укрепрайон. В 2025 году на Шумшу завершили первый этап строительства военно-исторического мемориального комплекса. Минимальные баллы ЕГЭ для получения школьного аттестата назвали в Совете Федерации. Для этого необходимо набрать минимум 24 балла по русскому языку и 7 баллов по базовой математике. При этом для поступления в вузы пороги значительно выше. В Софеде отмечают, что достижение минимального уровня по баллам не гарантирует поступление даже на платное обучение, так как внутри высшего учебного заведения также производится конкурсный отбор. На Сахалине выявили сильнейших в спартакиаде среди сотрудников учреждений подведомственных Министерству спорта Сахалинской области. Традиционные состязания проходили среди 12 областных спортшкол в 7 видах спорта: настольный теннис, боулинг, бильярд, кёрлинг, бадминтон, дартс и водное поло. Лучшие результаты показала команда спортивной школы восточных видов единоборств. Силач с острова Аруба установил мировой рекорд, протащив на 20 метров автобус весом около 10 тонн. Мужчина переместил его, используя только шею. Как признался рекордсмен, он сделал это, чтобы его четверо детей гордились своим отцом, а также чтобы прославить малую родину. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, плюс 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Денис Федосеев.
1: А знаете ли вы, что у нас в радиоэфире сегодняшнего дня? Розыгрыш билетов на концерт Джонни. Два билета получит тот, кто раньше всех среагирует на следующий звук. Сейчас реагировать не нужно. Сейчас мы со звуком знакомимся, чтобы вы его запомнили и в следующий раз, когда услышите, точно знали, что нужно сделать, а именно позвонить по телефону 491505 и стать первым. Но это не сейчас. Напоминаю, слушаем звук.
2: Все без тебя не так. Лечу к тебе, словно комета.
3: Выиграй прямо сейчас на концерт два билета.
1: Но не прямо сейчас, это мы со звуком познакомились. Так что все, вы теперь бдите, вы теперь продемонстрируете все чудеса реакции. И в следующий раз, может быть, сегодня, давайте скажу со 100% вероятностью, сегодня будет розыгрыш, а в какое время это уже, даже не знаю, кто знает, но кто-то точно знает. В общем, как только все произошло, сразу звоните и станьте первым. Будет счастье вам и два билета на концерт Джонни. А у нас Джастин Бибер, Stay.

кто-то слушал нас в старой Тойоте отца. А теперь в своей. Радио АСТВ. Семейная традиция длиной в 20

0: Это все весна. Алена Швец была в нашем эфире. А сейчас я, Денис Федосеев, расскажу о том, какая погода ждет нас всех завтра в городах вещания. Спонсор прогноза — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси. А также распродажа мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра в Ахе без осадков и до 5 градусов тепла. В Тымовском плюс 7, временами небольшой снег. В Смирных, Углегорске, Темари, Чехове, Невельске и Хомске без осадков. И температура: Смирных плюс 12, в Углегорске 5 с плюсом, в Темари также плюс 5, в Чехове 6 градусов тепла, в Невельске плюс 9, в Хомске до плюс 8. В Северокурильске ожидаются осадки и плюс 4, в Курильске временами дождь и максимум 7 градусов. В Южно-Сахалинске ночью небольшой дождь и плюс 7, плюс 9, днем без осадков и максимум плюс 10, плюс 12. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Пикниковый период в столичном Сахмаркете и Аллеенмаркете. Колбаски-гриль от фабрики вкуса. Свины, нюрнбергские, курины. Сейчас минус 25%. Успейте. Акция по 15 мая. Подробности у продавцов.
3: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525.
4: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
5: В «Матрешке» с 30 апреля по 13 мая. Окорочка куриная и домоседка «Мякоть» 449,95 за 1 килограмм. Соус «Хайнц» в ассортименте 139,95 за 200 грамм.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Ла-ла-ла-ла, все будет хорошо. Ла-ла-ла,
2: дабы ты не шел. Ла-ла-ла-ла, все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла, куда бы ты ни шел. Да, да, да.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
3: Ваш выбор «Верный».
0: И экономный.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Стартуем. Сегодня мы с тобой стартуем. Владимир Литвинов в студии. Давайте поговорим о футболе, что там еще, баскетболе и много чего еще. Даже теннис будет. Привет.
2: Добрый день.
1: Так, не понял. Опять четвертый, да? Что такое? На дорожке нет.
3: Говорит и показывает, наконец-то. Добрый день, друзья. Всем физкульт-привет, салют, Денис. Слушайте в этом выпуске. Краснодар уступил столичному «Динамо» и не смог вернуть себе лидерство в чемпионате России по футболу. «Локомотив» уверенно обыграл «Акбарс» в первом матче финала континентальной хоккейной лиги. Баскетболисты казанского «Уникса» с победы начали полуфинальную серию против «Зенита». Россиянка Мира Андреева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Риме.
0: На старте.
3: Итак, Краснодар в гостях проиграл столичному «Динамо» со счетом 1-2 в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. «Быки» после первого тайма вели, и счет открыл Диего Коста. Хозяева поля вырвали победу благодаря голам Константина Тюкавина и Ивана Сергеева, который забил решающий мяч в добавленное время. Краснодар, у которого 63 очка, за тур до конца первенства не смог вернуться на первое место и отстает от «Зенита» на 2 балла. «Динамо» занимает 8-ю строчку, набрав 42 очка. Столько же и у казанского «Рубина», который в Москве проиграл «Спартаку» 1-2. После этой победы у краснобелых 51 очко и 4 место в турнирной таблице. На 5-ю позицию вышел столичный ЦСКА. Армейцы в гостях вырвали победу у «Пари» Нижнего Новгорода 2-1. Москвичи уступали до 89-й минуты, но добились победы. В течение 2 минут Данила Козлов и 18-летний дебютант Имран Фиров оформили голы. Еще в одном матче тура Ростов в Самаре победил «Акрон» из Тольятти 3-1 и уже гарантированно завершит чемпионат как минимум на 10-м месте. Хоккеисты Ярославского «Локомотива» на родной арене победили казанский «Акбарс» со счетом 3-1 в первом матче финала Кубка Гагарина. После второго периода хозяева льда вели 3-0. У ярославцев шайбы забросили Александр Радулов, Максим Березкин и Байрон Фрейс. Но у казанцев в заключительной 20-минутке счет размочил Митчелл Миллер. «Локомотив», который является действующим обладателем трофея, ведет в серии 1-0. Второй матч противостояния состоится в Ярославле завтра. Баскетболисты казанского «Уникса» на своей площадке в овертайме обыграли петербургский «Зенит» в первом матче полуфинальной серии плей-офф единой лиги ВТБ. Встреча столицы Татарстана завершилась победой хозяев со счетом 107-104. У казанского клуба лучшим был канадский форвард Дишон Пьер, набравший 27 очков. У «Зенита» отличились два игрока: Лука Шаманич, в активе которого 28 очков, 6 подборов и 2 передачи, а также Георгий Жбанов, на его счету 23 очка. Следующий матч серии пройдет завтра в Казани. В другой полуфинальной паре сегодня борьбу начнут ЦСКА и «Локомотив Кубани» с Краснодара. 7-я ракетка мира, российская теннисистка Мира Андреева, вышла в четвертьфинал турнира в Риме. В поединке 4-го круга 19-летняя россиянка обыграла бельгийку Элисе Мертенс 6-3, 6-3. В четвертьфинале Андреева сыграет с 4-й ракеткой мира, американкой Кори Гауф. На мужском турнире столицы Италии наш Даниил Медведев в третьем круге переиграл испанца Пабло Льямаса Руиса 3-6, 6-4, 6-2. Его следующим соперником станет Тьяго Агустин Тиранте из Аргентины. Андрей Рублев также пробился в 4-й раунд, одолев Алехандро Давидович Кефакину из Испании со счетом 6-4, 6-4, и за выход в четвертьфинал сразится с Николозом Басилашвили из Грузии. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

0: День грядущий нам готовит. Давайте я расскажу сейчас из прогноза синоптиков. Спонсор прогноза — магазин аккумуляторной техники «Литиум». «Greenworks», «Works», «Cress». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске-Скалинском без осадков и максимум 6 градусов тепла. В Ногликах временами небольшой снег и 5 с плюсом. В Поронайске, Красногорске, Макарове, Долинске и Охотском без осадков. В Поронайске днем плюс 8, в Красногорске 7 тепла, в Макарове, Долинске до плюс 9, в Охотском 6 градусов. Корсаков, Анива, у вас временами дождь и плюс 7. В Малокурильском и Южнокурильске также временами дождь. Малокурильская 11 градусов, в Южнокурильске плюс 9. В Южно-Сахалинске ночью небольшой дождь и плюс 7, плюс 9 градусов. Днем без осадков и от 10 до 12 тепла. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
4: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только

0: До конца мая свое родное островное.
1: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Это Мариго. Я расскажу информацию для пассажиров общественного транспорта Южно-Сахалинска, о котором я напоминаю, что сегодня, 12 мая, автобусы не заезжают на ТПУ Ново из-за дорожных работ. Это касается маршрутов номер 10, 62, 71, 12, 189, 119. Посадка и высадка пассажиров по маршруту номер 12 осуществляется на остановочном пункте полиции, расположенном по улице Советской в Новоалександровске. Напомню, узнать информацию о работе общественного транспорта можно по телефону диспетчерской 55 65 15 или с мобильного телефона набирайте просто звездочка 65 15 и вызов. Все это можно делать с 6 утра до 23 часов 00 ежедневно.
1: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
2: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: Финал часа за градусами. Их режиссер поставил точку в уходящем. А наше время 15.00. Узнаем о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии с выпуском новостей Анна Гладырь. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы. По полису ОМС бесплатно. Работает клиника «Диагностическая лаборатория» и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. Валерий Лимаренко встретится с жителями Анивского района. Автобусы в Южно-Сахалинске сегодня не заезжают на ТПУ «Нова». Общественный туалет на набережной в Корсакове вновь пострадал от вандалов. Валерий Лимаренко встретится с жителями Анивского района с рабочей поездкой. Губернатор посетит муниципалитет 13 мая. Встреча с населением начнется в 14 часов в детской школе искусств Анивы по адресу улица Калинина, 41А. За час до этого здесь же личный прием граждан проведут руководители региональных органов исполнительной власти, районной администрации и военный комиссар Сахалинской области. Автобусы в Южно-Сахалинске сегодня не заезжают на ТПУ «Нова» из-за дорожных работ. Это касается маршрутов номер 10, 62, 71, 12, 189, 119, пояснили в мэрии. Посадка и высадка пассажиров по маршруту номер 12 во вторник проходит на остановочном пункте «Полиция», расположенном по улице Советской. Общественный туалет на набережной в Корсакове вновь пострадал от вандалов. Об этом сообщили в администрации парка портового города. Здесь рассказали, что в связи с очередным фактом хулиганства и повреждением имущества кабинку закрыли на ремонт. О возобновлении работы обещали сообщить дополнительно. Напомню, о нападении вандалов на туалетный модуль в Корсакове сообщалось уже неоднократно. В прошлый раз хулиганами оказались подростки 15 и 17 лет. По факту тогда возбудили уголовное дело. Тюльпаны распустились на клумбах в Южно-Сахалинске. Первые бутоны раскрылись возле школы по греко-римской борьбе на улице Горького. Как сообщили в мэрии, в ближайшие недели город украсят 80 тысяч этих цветов, высаженных прошлой осенью. Самые большие клумбы по традиции находятся на перекрестке проспекта Мира и улицы Емельянова, а также на бульваре Анкудинова и пересечении улиц Комсомольской и Компроспекта. Орнитологи выяснили, что интеллект чаек выше, чем у ворон. Способности этих птиц в решении головоломок оказались столь же высокими, как у попугаев. В рамках эксперимента были исследованы 138 чаек. Каждый был предоставлен шанс отведать колбасы, спрятанной в пластмассовом контейнере. Для этого необходимо было наклонить чашу, потянув за шнурок. Сделать так догадались практически все птицы. Среди ворон с тестом справились только 26%. И в завершении коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске небольшая облачность, 18 градусов тепла. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Денис Федосеев.
1: Новость для поклонников Маши и Медведя. По мультикам снимут полнометражку. Это будет первый большой фильм во франшизе. Производством занимается создатель оригинального мультсериала, а завершить съемки планируют к концу 2028 года. Автор обещает сохранить тот самый драйв, юмор, душу, за который зрители когда-то полюбили сериал мультипликационный. Так вот, мне кажется, нужно пойти дальше и вслед за мегапопулярным во всем мире, ну и, например, в Китае, шоколадкой Аленка, сделать шоколадку Машенька. Почему бы и нет? Тем более, что уж Машеньку точно узнают, просмотры там миллиардные, если вы вдруг не знали, и какой-то рекорд по просмотрам как раз принадлежит одному из мультиков «Маша и Медведь». Ну, пожалуй, все на эту секунду. Давай не ждать. Мари Краймбрери продолжает наш эфир. Что?

кто-то включал нас на кассетнике, теперь в смартфоне. А мы все так же рядом. Радио АСТВ. 25 лет.

0: информации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Ну и пора поговорить о погоде на предстоящие сутки. Спонсор прогноза — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра в Ахе без осадков и до 5 градусов тепла. В Тымовском временами небольшой снег и плюс 7. В Смирных, Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске, Холмске без осадков. Температура днем в Смирных плюс 12, в Углегорске и Тамари плюс 5, в Чехове 6 градусов тепла, в Невельске плюс 9, Холмск плюс 8. Северо-Курильск, у вас осадки плюс 4, в Курильске временами дождь и максимум плюс 7 градусов. В Южно-Сахалинске ночью небольшой дождь и 7-9 выше нуля, днем без осадков и до плюс 10, плюс 12 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: А в Мили Джойс есть

0: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
1: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
2: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
3: Твои широкие зрачки, квадратные.

вкусные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: Я знаю пароль, я вижу ориентир, но, вы знаете, не только вы пароль знаете иногда, поэтому как уберечься, расскажет Аня Гладарь. Расскажет?
1: Расскажу, потому что эксперты все разжевали нам, все объяснили, поэтому этой жизненно важной в последнее время информации, я считаю, просто необходимым с вами поделиться, потому что пароль до сих пор остается одним из самых слабых мест в цифровой безопасности. И как защитить свои персональные данные и создать надежный код доступа, об этом поговорим в выпуске. Наш спонсор — клиника эстетической стоматологии «Август», высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Другие новости.
1: Проблема не в том, что люди не знают про киберугрозы. Часто пользователю нужно помнить десятки учетных записей, он устает от постоянных требований к сложности пароля и выбирает то, что быстрее вводится и проще запоминается. Именно поэтому в утечках из года в год встречаются одни и те же варианты. Вот эти 1, 2, 3, 4, 5, 6, пароль, админ, QWERTY, даты рождения, имена детей, клички домашних животных или какие-то простые комбинации. И, по словам экспертов, нередко встречаются смешные пароли. Например, пользователи могут ставить что-то вроде «не знаю», «пароль», «забыл пароль» или «я админ». Это тоже ничего хорошего не несет. Главная ошибка пользователей – не только слабый пароль, но и повторное использование одной и той же пары логин-пароль на разных сервисах. Например, человек зарегистрировался на малоизвестном сайте, использовал тот же пароль, что и от своей почты, а через год база этого сайта утекает в сеть. Злоумышленники автоматически проверяют пару логин-пароль на почтовых сервисах, в маркетплейсах, банках, социальных сетях, и даже сложный пароль тогда при этом становится опасным. Хороший пароль должен быть не сколько хитрым, сколько длинным, уникальным и непредсказуемым, как рояль в кустах. Надежнее использовать длинные фразы, несколько каких-то случайных слов, не связанных напрямую с человеком. Например, не нужно брать фразу «мой кот Барсик», потому что это связано с личной информацией, а вы где-нибудь в соцсетях говорили, что вашего кота зовут Барсик, и все. Но лучше использовать какую-то случайную конструкцию, которую можно вам запомнить, но трудно угадать.
0: Сабля, штора, апельсин пойдет?
1: Например, да. Ну зачем ты озвучил? Все. У тебя не такой?
0: Слили меня сразу.
1: У тебя не такой, надеюсь, пароль?
0: Ну как не такой? 123 в конце еще.
1: Ну, в общем, для важных сервисов пароль должен быть уникальным, не похожим ни на что. Ну и рекомендованная длина среднестатистическая от 12 до 14 символов.
0: Ну, я уложился, наверное. Но нет, чуть перебрал.
1: Давайте пересчитаем пока. А вы не забывайте, что у наша цифровая безопасность должна быть безопасной, а экономика – экономной. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

мы с вами уже 25 лет. Это дольше многих диет, ремонтов и обещаний начать новую жизнь с понедельника. Радио АСТВ.

0: да, там, где весна, там любовь, там все рождается и зарождается. Давайте о том, что ждет нас завтра, и о погоде. Нормально подвел? По-моему, отлично. Ну что, спонсор прогноза — магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске и Сахалинском без осадков и до плюс 6, в Ногликах временами небольшой снег и 5 градусов с плюсом, в Поронайске, Красногорске, Макарове, Долинске без осадков, в Охотском тоже осадков не ждите. По температуре: Поронайск плюс 8, Красногорск 7 с плюсом, Макаров, Долинск 9 градусов тепла, в Охотском плюс 6. Корсак, Фанива, у вас временами дождь и плюс 7, в Малокурильском плюс 11, дождь временами, в Южнокурильске временами дождь и до плюс 9, в Южно-Сахалинске ночью небольшой дождь. Плюс 7, плюс 9 градусов. Днем без осадков и 10-12 тепла. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Эй, народ, бегом в «Стройлисткомплект». Здесь от кирпича и цемента до всяких штук, без которых никуда. Материалы на миллион, цены на тысячи. Холмское шоссе 3А. Звоните 27-77-20. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
3: Ваш компас в мире новостей. АСТВ. На 22-й кнопке в твоем телевизоре.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Легенда на радио АСТВ.

0: Денис Федосеев.
1: Новости из Бразилии. Там депутат предложил своему оппозиционеру зарубиться в доту за депутатский мандат. Политики собираются сыграть сначала 5 на 5, потом выйти друг против друга. Если действующий депутат Ким Катагири проиграет, то он свой мандат сдает. Ну, придумали, конечно. Лучше б какие-нибудь хорошие законы одобряли, выдумывали и не выдумали вот эти все игрушки свои. Ну да ладно, Гаврилина, драма Queen очень скоро в нашем эфире, а пока зажигает Holiday Boy, и это пожары.
2: Мы снова танцуем.

Я не забыл, кто я, не забыл, где я. Я Денис Федосеев, это радио СТВ. Илья Обломов только рвется в эфир, и вы его услышите уже через 4 минуты. Я же покидаю студию, оставляю вас в надежных руках и с прогретым микрофоном. Всем хорошего дня, до встречи. Сегодня чего у нас там, вторник, да? Ну-ка, что у нас сегодня? Вторник. Я еще помню, кто я, где я. До встречи в четверг.

0: на Сахалине и Курилах 16.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И о событиях к этому часу в студии Анна Гладырь. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале выпуска коротко о главных темах. Поведение отдыхающих шокировало сотрудников медицины. Станции на Крильоне. В Южно-Сахалинске скорректировано утреннее время отправления некоторых маршрутов. Более 10 новых медицинских должностей могут появиться в России с 1 сентября. Поведение отдыхающих шокировало сотрудников метеостанции на Крильоне. По их словам, на праздник группа джиперов подожгла здесь Ниву. Все это происходило при сильном ветре рядом с цистернами с топливом. Сняв видео, мужчины начали тушить автомобиль ногами, огнетушителя у них с собой не было. Кроме того, отдыхающие оставили на побережье горы мусора и битых бутылок. Ситуацию прокомментировали в сахалинском клубе «Внедорожник». Здесь подчеркнули, что марш-бросок на Крильон, посвященный Дню Победы, совершают каждый год. Для этого заранее готовят праздничную программу, при этом участники клуба забирают с собой свой мусор и чужой, оставленный другими. Компания, которая подожгла машину, участвовала в поездке на мыс в составе одной из групп. Они хотели присоединиться к клубу, однако после таких выходок путь во внедорожник им закрыт. В конце мая региональное отделение социального фонда автоматически оформит выплату единого пособия всем родителям с тремя и более детьми, которые в этом году обращались за ее продлением, но получили отказ из-за небольшого превышения лимита по доходам. Пособие в размере половины прожиточного минимума на ребенка еще на год назначат многодетным семьям, чей доход выше установленного порога не более чем на 10%. Повторно обращаться куда-либо не придется, а в вынесенном решении родители получат уведомление через госуслуги. С 12 мая в Южно-Сахалинске скорректировано утреннее время отправления нескольких маршрутов общественного транспорта. Речь идет об автобусах номер 4, 10, 71 и 34. По информации мэрии, решения о корректировке графиков движения принимались на основе анализа данных о пассажиропотоках, полученных из автоматизированных систем. Подробная информация о новом расписании опубликована на официальном сайте администрации. Более 10 новых медицинских должностей могут появиться в России с 1 сентября. Это следует из проекта приказа Минздрава, сообщают портал новости. Согласно документу, в перечень предлагается включить такие специальности, как медицинская биология, физика, нейропсихология, нутрициология, физическая реабилитация и другие. При этом из перечня планируют исключить ряд устаревших должностей, среди них врач-диабетолог, офтальмолог-протезист и энтомолог. ГОСТ на веганский парфюм появился в России. Для соответствия стандарту производитель должен подтвердить отсутствие в продукции ингредиентов животного происхождения. Это виды молочных продуктов, лактоза, казеин, сыворотка, а также продукты пчеловодства, мед, прополис, пчелиный воск. Не допускается использование красителей, как кармин и гуанин. Под запретом также шелк, шеллак и мускус. И в завершении коротко о погоде. В островной столице, в Южно-Сахалинске, облачно, плюс 19 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: 16.06, время сахалинское. Доброго дня пока еще, дорогие. Здравствуйте, рад вас ощущать, рад вас приветствовать здесь в эфире Первого областного. Ну что, вторник наш продолжается, и я уверен, что коллега мой Денис Федосеев вас немножечко разогнал в этот трудовой вторник, и вы уже большую его часть трудовую преодолели, и все у вас сложилось. И я уверен, что окончание сегодняшнего вторника будет максимально легким, максимально простым и, конечно же, быстрым. В общем, мы с вами приближаем этот самый шаг. Обязательно в мою смену поиграем, разыграем приятные подарки не только от радио АСТВ. Обо всем, я думаю, что вам мои коллеги рассказали. Ну и я еще обязательно расскажу. И обязательно мы поиграем. Поэтому внимательно следите за нашим эфиром. Ну и самый крутой плейлист для вас и в ваших динамиках. Аня Покров, Imagine Dragons, а также Ираклий прямо сейчас. Всем доброго дня. Здравствуйте.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

24/7. 24/7. Радио АСТВ. Первое областное.

0: команда Maroon 5, их вещица Animals. Согласитесь, ну вот перепутать ее с чем-то другим, ну просто невозможно. Движемся с вами вперед. Дальше мы точно не перепутаем информацию, потому что мы любим об этом говорить. Ну и поговорим, конечно же. Прогноз от синоптиков уже на завтрашний день. Давайте узнаем, какая погода будет в городах Сахалинской области. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 мая, в Ахе ожидается погода без осадков до плюс 5 градусов. В Тымовском временами небольшой снег, до 7 выше 0. В Смирных, Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске и Хомске погода без осадков. В Смирных до плюс 12, в Углегорске и Тамари до 5 градусов тепла. В Чехове до плюс 6, в Невельске до плюс 9, в Хомске до плюс 8. В Северокурильске ожидаются осадки и до 4 выше 0. В Курильске временами дождь, и термометр покажет до плюс 7 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается небольшой дождь при температуре от 7 до 9 градусов тепла. Завтра днем, 13 мая, погода ожидается без осадков и температура от 10 до 12 выше нулевой отметки. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Пикниковый период в столичном Сахмаркете и Аллее Маркете. Колбаски-гриль от фабрики вкуса. Свины, нюрнбергские, курины. Сейчас минус 25%. Успейте. Акция по 15 мая. Подробности у продавцов.
3: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
5: В «Матрешке» с 30 апреля по 13 мая. Колбаса СПК. Сервелат европейский. 189,95 за 380 грамм. Сок любимый в ассортименте. 99,95 за 1 литр.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая. Каждый день.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Ла-ла-ла-ла-ла, все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла, дабы ты не
2: шел. Ла-ла-ла-ла-ла, все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, куда бы ты ни шел. Да, да, да.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Облабластное шоу.
4: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
6: Ваш выбор «Верный».
5: Эконом

0: присутствует, в том числе и на столе. Неплохо, молодцы, как говорится, бог вам судья. Большинство продолжают работать, и мне кажется, самое время сделать паузу, тайм-аут, перерыв и поговорить о новостях, только о других новостях.
1: Другие новости.
0: Анна Гладарь у нас в студии. Добрый день, здравствуйте, Анна.
2: Психологическая травма.
0: У меня? Да.
2: Будет у наших питомцев, если мы не прекратим делать это.
0: Что?
2: И пока заинтересовавший заголовок озвучен, я вам расскажу о том, что кто не любит играться с котиками лазерной указкой?
0: Ну, у меня есть, я играюсь иногда.
2: А котик есть?
0: Два, лысых.
2: В общем, оказалось, что это вообще не безобидная игрушка. Она может навредить глазам, вызвать стресс и даже навязчивые состояния у животного.
0: Интересно.
2: У хозяина-то понятно, что она вызывает приступы веселья неконтролируемо. Но, как оказалось, то, что хорошо нам, для кошечек, может быть очень плохо. С этим будем разбираться. Спонсор других новостей – сеть шинных центров «Интера». Шины сейчас, деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах «Интера». А также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля.
1: Другие новости.
2: Любая игра с питомцем, это поддразнивание его охотничьего инстинкта.
0: Да.
2: Правильно? А итогом охоты должно быть что?
0: Ну, добыча, которую мы несем в зубках.
2: А ее нет! Когда ты играешь лазерной указкой, невозможно же поймать красную точку.
0: Да.
2: И у котика стресс, потому что он не может ее ухватить ни зубами, ни лапой. И без этого вот завершающего этапа возникает состояние хронической неудовлетворенности и стресса у вашего кота.
0: Угу.
2: Ты почему его доводишь, Илья?
0: Уже нет. Они там друг друга доводят, и им хорошо.
2: Ну, вот это называется синдром лазерной указки. Питомец, который никогда не может поймать добычу, навязчиво переносит это состояние на другие объекты, рассказывают эксперты. И собаки, и в том числе, они тоже, кстати, с лазерной указкой играют, и кошки, могут начать гоняться за тенями, постоянно искать лазерную точку, потому что как так, добыча сбежала. Беспокойно ее искать по комнате. Понятно?
0: Да.
2: А вот, может, поэтому коты твои по ночам носятся наверняка же.
0: А у них ночной тыгыдык перед сном
2: вот
0: есть.
2: Вот, они ищут ту самую красную точку. И кроме того, лазерный луч может повредить глаза. Серьезная травма на самом деле может получиться, потому что даже случайное попадание лазера в глазки котикам способно вызвать ожог сетчатки и привести к частичной или полной потере зрения. И чтобы сделать игру безопасной, во-первых, нужно ограничивать время, направлять луч указки на какую-то игрушку или предмет, с которым питомец сможет завершить охоту. Но при этом лучшая альтернатива – выбирать игрушки, которые и без лазерной указки представляют собой добычу. Собакам подойдут мяч, фрисби, коврики вот эти, в которые вкусняшки прячутся, а кошкам удочки с перьями, интерактивные игрушки, головоломки с едой, ну и, конечно, злая рука.
0: Да.
2: Любимая, подозреваю, игрушка наших питомцев. Так что имейте в виду.
0: Убрали и выкинули все лазерные указки из дома и не играем с котиками.
2: Не, с котиками играем, но не лазерные указки.
0: Да.
2: На этом все. Наш спонсор ООО «Сахопт», сеть шинных центров «Интера».

0: И диджей и продюсер Клин Ганди, он же Седрик Стейн Миллер, один из самых главных пионеров жанра Melodic House. И вот, кстати говоря, у него есть трек феноменальный, Джубель называется, главный хит музыканта, который возглавлял чарты в более чем 30 странах. И в свое время этот трек стал самым запрашиваемым треком в Шазам по всей Европе. Ну и фирменный стиль артиста, сочетание электронной музыки и живых инструментов на свои выступления он часто приглашает саксофониста и скрипача. И вот одна из ярких вещей в его треках — это вот как раз-таки узнаваемый саксофон, которого в этом треке под названием «Pump It Up», к сожалению, нет. Не такая уж и узнаваемая вещица, но тем не менее, это Клин Ганди, и мы с вами отправляемся дальше, путешествуем по музыкальному плейлисту Первого областного. Уже совсем скоро легенда на радио СТВ, команда Total, Эндшпиль, а также Айсгергерт, будьте рядом. Ну и прогноз от синоптиков на завтра, прямо сейчас. Давайте же узнаем скорее, какая погода нас с вами ожидает уже завтра. Завтра у нас 13 мая 2026 год. Все верно. Итак, дорогие друзья, по данным сайта rp5.ru, завтра 13 мая в Александровске-Сахалинском погода без осадков до плюс 6 градусов. В Ногликах временами снег до 5 выше 0. В Поронайске, Красногорске, Макарове, Долинске и Охотском без осадков. В Поронайске до 8 выше нулевой отметки. В Красногорске до плюс 7. В Макарове, Долинске до 9 градусов тепла, в Охотском до 6 выше нулевой отметки. В Корсакове, Аниве, а также Малокурильском и Южно-Курильске временами дождь. В Корсакове, Аниве до плюс 7, в Малокурильском до плюс 11 градусов, в Южно-Курильске до 9 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске завтра, 13 мая, погода ожидается без осадков. Ночью сегодня небольшой дождь от 7 до 9 выше 0, а вот завтра днем столбики термометра покажут отметку от 10 до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды — магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works», «Кресс», большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня». Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
3: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31-25-31.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
6: Легенда на радио АСТВ.

Здесь в эфире первого областного Эндшпиль. Его работа приятная. А я хочу не только о приятном мы разговариваем в эфире. Я иногда еще и затрагиваю, ну, и сильно неприятные темы. Вот последняя новость, которую я буквально нашел в ленте. 10 мая, это у нас было позавчера, отличились вновь у нас островные самокатчики, которые показали чудеса езды на проспекте Мира. На этот раз люди с ветерком прокатились непосредственно по самой проезжей части. Ладно бы где-то сбоку, ладно бы где-то по обочине. Нет. Вот эти отъявленные, как бы мягко сказать, ребята заняли всю левую полосу. Понимаете, что происходит? Вот мне иногда, у меня иногда возникают вопросы. А вот родители, которые, ну, следят же за социальными сетями, за новостями, но они же должны узнать свое чадо на видео. Должны же быть какие-то санкции. Я не знаю, как вы, дорогие, но я бы у своего ребенка забрал бы вот этот электросамокат и заставил передвигаться не то что на автобусе, пешком по всему городу. Следите, пожалуйста, за своими детьми и проведите профилактические беседы о том, что уже появляются новости и случаи о том, что там сбили, там упал, расшиб голову. Будьте, пожалуйста, аккуратны, берегите не только себя, но и окружающих. Ну и всем добра. Айс Гергерт, а также Ева Власова до конца этого музыкального часа в эфире первого областного.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Вот так очень быстро мы оказались в следующем часе на Сахалине и Курилах 17.00.
0: Новости на радио АСТВ.
1: И об актуальных событиях к этому часу в студии Анна Гладарь. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. Сахалинские спасатели на вертолете эвакуировали туристку от подножия горы Крузенштерна. В Анивском районе усилили контроль за состоянием частных подворий. Месячник «Уступи дорогу поездам» проводит в мае Российская железная дорога. Сахалинские спасатели на вертолете эвакуировали туристку, самочувствие которой резко ухудшилось при следовании по маршруту в районе подножия горы Крузенштерна. Самостоятельно продолжить путь она не смогла, поэтому группа запросила помощь. Специалисты МЧС доставили женщину в аэропорт Южно-Сахалинска, где пострадавшую передали медикам. Добавлю, группа туристов состояла из 17 человек, остальные продолжили движение по маршруту. Почти 3000 нарушений правил дорожного движения за месяц зафиксировали дорожные камеры на пешеходных переходах в Южно-Сахалинске. По информации регионального Минтранса, больше всего выявлено на участке возле дома номер 3 по улице Дружбы в Луговом. В большинстве случаев это езда без включенных фар ближнего света и пренебрежение ремнями безопасности. На пешеходном переходе у дома номер 549 по улице Ленина выявлено более 200 случаев превышения скорости. В районе дома номер 85 по железнодорожной автомобилисты за указанный период не уступили дорогу 23 пешеходам и 62 раза выехали на встречную полосу. В Анивском районе усилили контроль за состоянием частных подворий, объектов хозяйственного назначения и прилегающих к ним территорий. На первом этапе специалисты мэрии проверили сооружения и земельные участки, расположенные по дорогам по направлению от здания администрации в Аниве до автозаправки в Троицком. Во время рейда собственникам выдали 42 уведомления с требованием привести в порядок заборы, избавиться от мусора и ветхих деревьев. За неисполнение требований предусмотрены штрафы. Месячник «Уступи дорогу поездам», направленный на профилактику несчастных случаев с участием детей во время летних каникул, проводит в мае Российская железная дорога. В компании призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Взрослых просят провести с детьми разъяснительные беседы о поведении на железной дороге. Силач с острова Аруба установил мировой рекорд, протащив на 20 метров автобус весом около 10 тонн. Мужчина переместил его, используя только шею. Как признался рекордсмен, он сделал это, чтобы его четверо детей гордились своим отцом, а также чтобы прославить малую родину. И в завершении коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске небольшая облачность и 18 градусов тепла. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.
3: Ты живешь в путанице.

0: Илья Обломов.
1: Ну вот теперь официально добрый вечер, дорогие, 17.06, время Сахалинское, рад вас приветствовать, и кто-то уже покидает свои рабочие места, потому что все, хватит. Мужчины продолжают работать до 18.00, и я вам желаю легкого завершения этого трудового дня. Давайте немножечко, как сказать, не посмеемся, давайте забавную новость я вам прочитаю. Папа Римский попытался обновить данные в своем банке. Он держит счет в американском банке родного Чикаго, он оттуда, Лев 14. И согласно правилам, он должен был сообщить о том, что сменил место жительства на Ватикан. Он позвонил в банк, сотрудница взяла трубку, папа Римский сказал, что вот так, мол, и так, мне нужно изменить регистрационную информацию. Сотрудница не поверила, попросила лично прийти в отделение. Понтифик парировал, что он не может, потому что он папа римский. Девушка не растерялась и что сделала правильно? Бросила трубку. И ничего у папы римского из этой затеи не вышло. Но проблему удалось решить с помощью президента банка. Для Льва 14 сделали исключение из правил и поменяли ему регистрационную информацию. Я вам желаю, чтобы вам все верили, чтобы вам все доверяли, и побольше каких-то смешных, забавных историй в вашей жизни. Давайте продолжим этот вечер вместе с Первым областным. Гаулин, а еще программа «Интершум» уже готова, и расскажу вам о некоторых интересных новостях.
0: Радио АСТВ. Первое.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Ну что, дорогие, давайте посмотрим, о чем же шумит все-таки интернет. Несколько коротких новостей и одна чуть подлиннее. Начнем. Лего оказался выгоднее золота, биткоина и многих других акций. За 30 лет доход от конструкторов составил в среднем 11% годовых против 3-4 у золота. Редкие наборы «Звездных войн», «Гарри Поттера» и «Бэтмена» дорожают лучше всего. Теперь вы знаете, во что вкладываться. 140 тысяч рублей в год – именно такая средняя сумма за подготовку ребенка к ОГЭ и ЕГЭ с репетиторами. А вот здесь и думаете либо самим готовить ребенка, либо выкладывать кругленькую сумму в год для подготовки вашего чада к экзаменам. Нейронку начнут активно внедрять в российскую медицину, чтобы снять с врачей бюрократическую нагрузку. Самое главное, чтобы вот эти самые нейронки корректно и грамотно заполняли все документы. А вообще инициатива на самом деле неплохая. Прикрыть VPN-сервисы захотели не где-нибудь, а в самой матушке Европе. Говорят, эта лазейка помогает обходить какие-то запреты. Например, смотреть российский Рутуб. Наверное, не знаю. В Японии прошла церемония открытия 21-го фестиваля российской культуры. Неожиданно, об этом сообщает ТАСС. Фестиваль открыли спецпредставитель по международному культурному сотрудничеству Михаил Шутко и председательница оргкомитета фестиваля российской культуры в Японии, актриса Камаки Курихара. Впервые фестиваль российской культуры в Японии состоялся в 2006-м. В этом году мероприятие празднует свое 20-летие с момента старта. Ну и, наконец, Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения объявили бойкот Евровидению из-за участия Израиля. Это рекорд с 1970 года. Они не участвуют в юбилейном 70-м Евровидении, начавшемся вчера 11 мая в Вене. В результате на музыкальном смотре представлены 35 стран, включая Израиль. Представляющий его певец Ноам Бетан рассказал, что репетировал под свисты и улюлюканье, готовясь к возможным провокациям во время выступления. Фаворитом конкурса считается Финляндия. В первую тройку также входят Дания, Греция. А вот Россия и Беларусь отстранены от участия, поскольку дисквалифицированы Европейским вещательным союзом. Вот об этом шумит интернет. Такие новости.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ. ТВ.

0: Здесь в эфире первого областного Ти-Фест, его работа «Улети». Ну что, началось, друзья, началось, вот оно. Китайцы из Юни-3 показали своего Евангелиона. Это первый пилотируемый мехатрансформер GD-0. Это полноценный гражданский робот весом 500 килограммов, который может трансформироваться. Железный гигант, рост которого более чем в два раза превышает рост взрослого человека, может передвигаться как на двух, так и на четырех ногах. А вот еще в компании отдельно просили владельцев использовать меха в дружелюбных целях. Этот робот уже готов к производству. Его цена составит 3,9 миллиона юаней. Это 574 тысячи долларов. Сколько это будет в рублях, посчитайте по текущему курсу. Не знаю, насколько владельцы этих роботов будут их использовать в дружелюбных целях, но игрушка на самом деле очень и очень интересная. Следим за развитием событий в робототехнике у наших братьев-китайцев. Ну и двигаемся дальше, не забываем следить о погоде, следить за погодой, и прогноз на завтра уже я готов прочитать вам. Ввиду этой новости немножечко затроилось у меня, но ничего страшного. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус». Вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 мая, в Ахе погода ожидается без осадков до плюс 5 градусов. В Тымовском временами небольшой снег, до 7 выше 0. В Смирных, Углегорске, Тамаринске, Чехове, Невельске и Хомске погода без осадков. В Смирных до 12 тепла, в Углегорске до плюс 5, такая же температура и в Тамари. В Чехове до 6 выше нулевой отметки, в Невельске плюс 9, в Хомске плюс 8 градусов. В Северокурильске завтра ожидаются осадки до 4 выше 0, в Курильске временами дождь и до плюс 7. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается небольшой дождь при температуре от 7 до 9 градусов тепла. Завтра днем, 13 мая, в областном центре погода без осадков и столбики термометра поднимутся в течение дня до 10-12 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Аккумулятор на легковое авто — база техника. А аккумулятор на грузовое авто — база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
3: В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
4: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена как за «Боинг». Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная, 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
5: «Чокоберри» – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
6: Нужен надежный профнастил для забора, крыши или фасада? «Стройлисткомплект». Изготовим профнастил быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Хомская.

0: Шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
1: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
3: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Вот я всегда думал, где же она, куда потерялась, где ее новые песни, они вот они. Работа «Зодиак» 2026 года выпуска, это «Елка» в эфире Первого областного, совершенно великолепная, жизнерадостная и обаятельная, наконец-то начала выпускать новые песни, новые работы. Мы с вами движемся дальше, продолжаем следить за новостями, прямо сейчас другие новости, о чем пойдет разговор, узнаем.
1: Другие новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Анна Гладри, это «Другие новости». Зумеры внезапно вернули моду на бумажные журналы. Теперь это новый показатель нишевости и вкуса наряду с DVD-кассетами и старыми плеерами. О новом тренде расскажу в выпуске. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника. Клиника «Август. Эстетика вашей улыбки». Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. У печатного глянца началась вторая жизнь. Причем издания все чаще делают ставку не на классический люкс, а на коллаборации с локальными брендами, молодыми художниками и инфлюенсерами. Сами журналы превращаются скорее в коллекционный объект. Ограниченные тиражи, необычная верстка, постеры, стикеры и эстетика 2000-х, которая переживает сейчас свой ренессанс.
1: Другие новости.
2: Параллельно молодая аудитория снова начала читать и длинные тексты. И дело тут не только в ностальгии по аналоговой эпохе, но и в попытке вернуть способность концентрироваться хоть на чем-то одном дольше 15 секунд. Молодежь ценит ощущение шелеста страниц, запах типографской краски и возможность взаимодействовать с физическим объектом. Печатные издания воспринимаются как нечто более уникальное и качественное, чем бесконечный контент в интернете. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркс Крэс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра 13 мая в Александровске-Сахалинском погода без осадков, здесь до 6 градусов тепла. В Ногликах временами ожидается небольшой снег до 5 выше нулевой отметки. В Поронайске, Красногорске, Макарове, Долинске и Охотском без осадков. В Поронайске до 8 выше нуля, в Красногорске до плюс 7 градусов. В Макарове и Долинске до 9 градусов тепла. В Долинске также до 9, в Охотском до 6 выше нуля. В Корсакове и Аниве временами дождь до плюс 7. В Малокурильском и Южно-Курильске также временами дождь. В Малокурильском до плюс 11, в Южно-Курильске до плюс 9 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается небольшой дождь при температуре от 7 до 9 градусов тепла. Завтра днем в областном центре погода без осадков при температуре от 10 до 12 выше нулевой отметки. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
4: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
5: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри. И АСТВ. Сахалин – это мы.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
8: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
9: Легенда на радио АСТВ.

0: Великолепная вещица от Purple Disco Machine in the Dark в эфире Первого областного. Время сахалинское 17:49, и мне кажется, самое время нам с вами обратить внимание на дорожную обстановку в нашем городе и поговорить вообще, в принципе, про дорожные предупреждения. На данный момент в городе движение замедлено на основных перекрестках. Это улица Ленина-Сахалинская. Здесь пробка растянулась от железнодорожной в обоих направлениях до перекрестка с улицей Милицейской. Ленина также неспешно движется, в особенности на отрезке на участке от улицы Хабаровской до самого перекрестка Ленина с Сахалинской и в обратную сторону, в северную и в южную стороны. Проспект Мира также движется не быстро в южном направлении от центра Единоборств, и вот эта ситуация сохраняется до перекрестка с проспектом Победы. В северную сторону проспект Мира, ну, движется чуть пободрее, чуть побыстрее. Также замедлено движение на Коммунистическом проспекте от перекрестка с улицей Ленина и наверх на восток до улицы Комсомольской. Ну и участок, отрезок Комсомольской от улицы Хабаровской до улицы, до пересечения с Коммунистическим проспектом в южную сторону также все не быстро движется. И, мне кажется, особое внимание улице Больничной. Здесь вроде все достаточно спокойно. Поэтому, друзья, будьте аккуратны на дорогах, внимательно следите за обстановкой. Ну и мы предупреждаем жителей и гостей города Корсакова. С 12 мая на улице Окружной стартовали работы по ремонту очистных сооружений. Как сообщает администрация города, частичное ограничение движения для автотранспорта будет действовать по полосам с 8:00 сегодня 12 мая по 22:00 30 мая на улице Окружной от кафе «Мускат» до Корсаковского АТП номер 1 со стороны дома номер 59. Обратите внимание, что с 8 утра 13 мая до 22:00 20 мая ограничение будет полным на протяженном участке улицы Окружной от магазина «Первый семейный», дом 56, до улицы Вокзальной, парковка Свято-Покровского монастыря. Пожалуйста, водители, учитывайте эту информацию при планировании поездки в город Корсаков. Ну и, конечно же, следите, пожалуйста, внимательно за дорожной обстановкой в Южно-Сахалинске. Всем желаю удачной дороги и берегите себя.
1: Реклама спонсора.
2: Химчистка «Ариэль» теперь и в ТЦ «Еланский». Профессиональный уход за вашими любимыми вещами. Качественный сервис и удобное расположение. Химчистка «Ариэль». Мы ждем вас в торговом центре «Еланский», лот 16, по адресу «Еланский проезд 29», телефон 62 16 62.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
3: В коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Первое областное.
1: Оказываемся в следующем часе в 18.00 на Сахарильне Курилах.
0: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. У микрофона Анна Гладарь, спонсор выпуска новостей. Клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. Валерий Лимаренко в среду встретиться с жителями Анивского района. Гранаты и патроны времен Второй мировой войны изъяли у жителя Северо-Курильска. Сильные дожди прогнозируют на юге Сахалина в ночь на 13 мая. Валерий Лимаренко встретится с жителями Анивского района. С рабочей поездкой губернатор посетит муниципалитет 13 мая. Встреча с населением начнется в 14 часов в детской школе искусств Анивы по адресу улица Калинина, 41А. За час до этого здесь же личный прием граждан проведут руководители региональных органов исполнительной власти, районной администрации и военный комиссар Сахалинской области. Гранаты и патроны времен Второй мировой войны изъяли у жителя Северо-Курильска. Как рассказали в областной прокуратуре, мужчина, зная о запрете таких действий, присвоил найденные им на парамушире датчик цели от японской противодесантной мины, дистанционную трубку, взрыватель артиллерийского снаряда, две гранаты японского производства и 15 патронов для японских винтовок. Курильчанину назначили 3 года и 3 месяца условного лишения свободы. Также островитянина обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Сильные дожди прогнозируют на юге Сахалина в ночь на 13 мая. В региональном гидрометцентре сообщили, что в областном центре осадки продолжатся и утром в среду при максимальной температуре плюс 12 градусов. В других южных районах ночью также осадки. Небольшой дождь возможен и днем. Скорость ветра на побережьях составит до 15 метров в секунду. Скейт-парк «Цунами» в Южно-Сахалинске откроется после ремонта ориентировочно с 10 июня. По информации мэрии областного центра, в рамках работ для безопасности посетителей здесь заасфальтируют широкие тротуары, обустроят новую прогулочную тропу. Она пройдет от скейт-парка в сторону леса и соединит улицу Горького с восточным входом ботанического сада. Также на территории установят велопарковки и парклет. Лось ворвался в дом к жителю Калининграда. Он разбил панорамное окно и угодил в бассейн без воды, откуда не мог выбраться самостоятельно. Прибывшие спасатели усыпили животное, загрузили его в кузов машины и вывезли в лес. Там лось отошел от наркоза и пошел дальше по своим делам, сообщили в администрации региона. И в завершении выпуска коротко о погоде. В Южно-Сахалинске 17 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
0: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Я Обломов.
1: Добрый вечер, дорогие. Время Сахалинское, 18.06. Официально рабочий вторник, первый на этой неделе, завершен. С этим я вас и поздравляю. Многие сейчас спешат в своих автомобилях домой или куда-то по вечерним, я надеюсь, приятным делам. Надо заехать в магазин, придумать, что приготовить на ужин и, конечно, порадовать своих домашних. Ну, а радио АСТВ вас порадует приятными подарками. В этом часе обязательно их разыграем. Пригласительный билет на концерт Джонни, который состоится 25 мая во дворце спорта «Кристалл», возрастное ограничение 12+. Все, что нужно сделать вам, дорогие, это услышать специальный звук, поймать его, позвонить в прямой эфир по телефону 491505, код города 4242, и быть первым забрать два пригласительных билета. Слушайте внимательно, не пропустите этот самый специальный звуковой сигнал. В этом часе послушаем еще другие новости, ну и плейлист вторника. Инна, Нюша, а также Рамиль уже через пару секунд. Я желаю вам доброго вечера и пускай у вас все получается, и вы все обязательно успеете.
0: Радио АСТВ. Первое.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: В эфире Первого областного Меган Трейнер. Ее работа All About The Best в эфире Первого областного. Ну что, друзья, движемся с вами вперед. 18:18 на часах студийных. Можно загадывать желание, есть такое поверье. И 12 мая у нас с вами на календаре. Сегодня очень много событий, которые случились в истории. Сегодня очень много праздников в разных странах. Но вот в целом в мире сегодня не то чтобы отмечается и празднуется, но, тем не менее, сегодня отмечается День синдрома хронической усталости. На самом деле, это не так весело, как видится. Этот синдром знаком большинству городских жителей не понаслышке. Все вот это ответственная работа, предпринимательство, большие нагрузки, бытовые и семейные обязанности, конечно, накладывают свой отпечаток. С синдромом хронической усталости сталкиваются и офисные сотрудники, и учителя, и врачи, и диспетчеры. И, конечно, мамы и домохозяйки, и многие-многие другие. Естественно, в том потоке информационном, в том потоке событий, в котором мы с вами несемся в этой вселенной, невозможно полноценно отдохнуть. Но я все-таки настоятельно рекомендую вам, может быть, сделать минуточку тишины, часик тишины сегодня вечером, выключить свои мобильные устройства, отложить их подальше и не принимать участие в том потоке информационном, который несется с наших смартфонов. Включайте радио СТВ с 20 до 22.00, 2 часа отборных хитов. Будем слушать те хиты, которые нам полюбились, те хиты, которые мы знаем. Я уверен, что мы с вами сможем приятно провести время, ну и, конечно же, чуть-чуть разгрузить и отдохнуть. С 20 до 22.00 2 часа отборных хитов в эфире Первого областного. Движемся вперед. Прямо сейчас расскажу о погоде на завтра в городах Сахалинской области. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 мая, в Ахе ожидается погода без осадков. Здесь до 5 градусов тепла, в Тымовском временами снег и до 7 выше 0. В Смирных, Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске и Хомске погода без осадков. А теперь про температуру. В Смирных до плюс 12, в Углегорске и Тамари до плюс 5 градусов, в Чехове до 6 градусов тепла, в Невельске до плюс 9, в Хомске до плюс 8. В Северокурильске осадки до 4 выше 0, в Курильске временами дождь и до 7 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается небольшой дождь при температуре от 7 до 9 градусов тепла. Завтра, 13 мая, в областном центре погода ожидается без осадков и воздух прогреется до 10-12 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106 и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
3: Чокоберри – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
4: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Tirana или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-101.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Ла-ла-ла-ла-ла, все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла, дабы ты не
2: шел. Ла-ла-ла-ла-ла, все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, куда бы ты ни шел. Да, да, да.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
4: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
6: Ваш выбор «Верный».
5: И экономный.

0: Жить красиво – это хорошее стремление. А хорошо жить – еще лучше. Мона Вика в эфире Первого областного и работа «Жить красиво». Движемся с вами вперед. И следующий элемент нашей обязательной программы – это «Другие новости». Давайте узнаем, о чем в этом выпуске пойдет речь.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладарь, и это «Другие новости». Если вы никак не можете расстаться с парой-тройкой лишних килограммов, то, возможно, виновато не питание, а ваша работа. Ученые выяснили, что пятидневка буквально приводит к ожирению. Все подробности прямо сейчас. Спонсор «Других новостей» – сеть шинных центров «Интера». Шины сейчас, деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах «Интера», а также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля. Ученые из 33 стран зафиксировали, что чем больше часов люди проводят на работе, тем больше в стране проблем с лишним весом. Каждый процент рабочего времени плюс 0,16 к статистике ожирения. И виноват кортизол. Хронический стресс гонит этот гормон вверх, и он командует телу «копи жир». Параллельно исчезает время на готовку. Человек берет фастфуд. США, Мексика, Колумбия работают дольше всех и лидируют по ожирению. А Нидерланды, где работают 26 часов в неделю, то есть 4 дня, остаются одними из самых стройных в мире. Поэтому срочно расскажите начальнику, что теперь отгул по пятницам – это медицинская необходимость.
1: Другие новости.
2: Кстати, берегут сотрудников и в китайских компаниях, их заставляют спать во время рабочего дня. В некоторых фирмах действительно предусмотрен тихий час, во время которого можно вздремнуть на специальной кушетке или просто отдохнуть. Девушка, которая рассказала об этом в соцсетях, даже несколько раз получала замечания от начальника из-за того, что продолжала работать и мешала спать коллегам. Так что и эту новость можете использовать в качестве намека. На этом все. Спонсор выпуска – ООО «Сахопт», сеть шинных центров «Интера».
1: Oh,

0: Молодая, неутомимая, сколько бы ей ни было лет, это Madonna 4 Minutes в эфире Первого областного. Ну что, дорогие, 49-15-05, буквально атаковали телефонную линию все те, кто желает попасть на концерт Джонни, который состоится уже скоро, кстати говоря. Если вы еще не в курсе, то я вам обязательно об этом расскажу, когда, где, зачем и почему, но прежде мы, наверное, давайте познакомимся с тем, вернее, с той, кто дозвонился в эфир Радио СТВ первым. Это Екатерина. Катя, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, давайте повторим ту эмоцию, когда я вам сказал, что вы выиграли 2 пригласительных билета на концерт Джонни.
1: Вау!
0: Да, это так и было. Аплодисменты, Катя, вам. Ну что, как ощущение, как вот эта ваша эмоция там поживает внутри вас? Верится, нет?
1: Ну, еще, наверное, нет.
0: Ну ладно, обязательно поверится, когда вы окажетесь на концерте Джонни 25 мая во Дворце спорта «Кристалл». Слушайте, знаете его работы?
1: Да.
0: Все знаете работы его?
1: Ну, многие.
0: Вот, многие. А вот те, которые не знаете, обещайте, что вы разучите до 25 числа. Договорились?
1: Хорошо.
0: Все, здорово. Катя, еще раз вам аплодисменты. Ждем вас на концерте. И вам хорошего и доброго вечера. Он уже у вас добрый, насколько я понимаю.
1: Спасибо, да, и вам тоже.
0: Все, отлично, Кать. Прощаемся с вами и встречаемся на концерте Джонни 25 мая. Дворец спорта «Кристалл». Возрастное ограничение 12+. Вы тоже можете выиграть эти пригласительные билеты. Самое главное, внимательно слушать Первое областное. И тогда, может быть, именно вам и повезет. Мы с вами, дорогие, движемся дальше. И прогноз от синоптиков прямо сейчас на завтрашний день. Спонсор прогноза погоды — магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркс Крэс» — большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 мая, в Александровске-Сахалинском погода ожидается без осадков до плюс 6 градусов, в Ногриках временами небольшой снег и до 5 выше 0. В Поронайске, Красногорске, Макарове, Долинске и Охотском без осадков, в Поронайске до 8 выше нулевой отметки, в Красногорске до плюс 7, в Макарове и Долинске до 9 градусов тепла, в Охотском до плюс 6, в Корсакове и Аниве, в Малокурильском и Южно-Курильске временами дождь, в Корсакове и Аниве до 7 выше 0, в Малокурильском до 11, в Южно-Курильске до 9 градусов тепла. В областном центре сегодня ночью ожидается небольшой дождь при температуре от 7 до 9 градусов тепла. Завтра днем, 13 мая, в Южно-Сахалинске днем погода без осадков, температура составит от 10 до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
5: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое родное, островное.
8: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
9: Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Может, уйду и не вернусь, но навсегда останусь в памяти, плачет душа. Да ну и пусть, любите.

0: Saint John и работа Roses в эфире Первого областного. Ну что, друзья, к вкусным новостям, но не очень позитивным. Шоколадки в России уменьшились. Знали ли вы об этом? Я, если честно, когда прочитал эту новость, про молоко я читал, что с литра производители начали там уменьшать, дошли до 800 с чем-то граммов, миллилитров молока. И вот шоколадки в России уменьшились до 73 граммов. Вот так называемая шрингфляция уже сократила больше 25 граммов от классической 100-граммовой плитки. Но на самом деле вес снижался постепенно до 95, затем до 90. Потом шоколадки стали весить 85 граммов, 83 и теперь минус 10 граммов. 73. Ужас. Хотя цена осталась прежней. Вот такие времена. Это все ради вашего, дорогие, здоровья, для того, чтобы сохранить зубки. Хотя вот в Японии, например, новая фишка появилась. Ученые достигли того, чтобы выращивать зубы. Там блокируется какой-то белок, который не дает зубам вырасти. Вот теперь они этот белок заблокировали в специальном препарате, и зубы растут. Испытания клинические на людях уже проходят, и до 30-го года нам с вами осталось подождать не так много. А там можно и шоколадки потреблять в неограниченных количествах и не бояться за свои и за здоровье своих зубов. Но это дело будущего. А вот что у нас в ближайшем будущем по музыкальным планам? Это Sanssouci, их работа Sweet Harmony и Кочнева и Джарахов прямо сейчас.
1: Радио АСТВ. Первое. Обладание.

0: Вспоминаем прошлое, работу 2009 года выпуска All the Right Moves. Это One Republic в эфире Первого областного. И этот час закончен. Здесь ставим галочку. Перемещаемся в следующий музыкальный. На Сахалине и Курилах 19.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Анна Гладарь. Вначале коротко о главных темах выпуска. Ремонтные работы стартовали на участке улицы Комсомольская в Южно-Сахалинске. Минимальные баллы ЕГЭ для получения школьного аттестата назвали в Совете Федерации. Ярмарка вакансий для школьников пройдет в Корсакове 14 мая. Ремонтные работы стартовали на участке улицы Комсомольская в Южно-Сахалинске. Они развернулись на отрезке от Пуркаева до Есенина. Дорожники заменят здесь бортовые камни, асфальт, а также приведут в порядок тротуары. Основной объем планируют выполнить до 1 сентября. На этот период на участке будут действовать ограничения для движения транспорта по полосам. Сейчас работы ведутся по западной стороне улицы. В мэрии просят автомобилистов заранее планировать маршруты в этой части города и обращать внимание на временные дорожные знаки, определяющие порядок проезда. В конце мая региональное отделение социального фонда автоматически оформит выплату единого пособия всем родителям с тремя и более детьми, которые в этом году обращались за ее продлением, но получили отказ из-за небольшого превышения лимита по доходам. Пособие в размере половины прожиточного минимума на ребенка еще на год назначат многодетным семьям, чей доход выше установленного порога не более чем на 10%. Повторно обращаться куда-либо не придется, о вынесенном решении родители получат уведомление через госуслуги. Минимальные баллы ЕГЭ для получения школьного аттестата назвали в Совете Федерации. Для этого необходимо набрать минимум 24 балла по русскому языку и 7 баллов по базовой математике. При этом для поступления в вузы пороги значительно выше. В Совфеде отмечают, что достижение минимального уровня по баллам не гарантирует поступление даже на платное обучение, так как внутри высшего учебного заведения также производится конкурсный отбор. Ярмарка вакансий для школьников пройдет в Центре молодежных инициатив в Корсакове 14 мая. На встрече можно будет узнать, где на лето будут организованы рабочие места, какие виды работ предлагают школьникам, размеры зарплаты, перечень документов, необходимых для трудоустройства и другую информацию. Для учеников второй смены ярмарка продлится с 11 до 13 часов, для школьников первой смены с 13 до 15 часов. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске сейчас 15 градусов тепла. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. Портал VR. City Mall. Пятый этаж. Территория Игромикс. Телефон 266-255. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.
3: От меня во мне ни грамма не осталось. В зеркалах я вижу твой стеклянный взгляд.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 19 часов 5 минут. Всем доброго вечера, дорогие. Иногда можно поговорить и о чем-то веселом, о чем-то забавном, а иногда можно и нужно разговаривать о серьезных вещах. Вот сейчас хочу поговорить о серьезных вещах и предупредить вас, а вы, в свою очередь, предупредите своих близких и родных. Мошенники были, есть и будут всегда, в любые времена. Так вот, эти люди начали обманывать россиян под следующим видом. Новая схема мошенничества появилась под видом государственной фельдъегерской службы. Значит, что делают эти придумщики? Они рассказывают о проверке средств, декларации наличных, спецкурьерах и других вымышленных явлениях, сообщают в полиции. Также могут предлагать внештатную работу или стажировку якобы в подразделениях государственной фельдъегерской службы. Сразу расскажу вам о том, что фельдъегерская служба — это военизированная государственная структура, которая не работает с обычными людьми. Она занимается специальной связью между органами власти, а к жертвам за ценностями и деньгами под видом фельдъегерской службы приезжают курьеры в гражданском от мошенников. Поэтому, пожалуйста, дорогие, не отдавайте свои деньги, не отдавайте кровные сбережения каким-то, давайте скажу так, левым людям. Не верьте на слово всему тому, что вам говорят по телефону. Берегите себя, берегите своих родных, близких людей. И если что-то заподозрили неладное, лучше сразу сообщить в полицию. Пускай разбираются более компетентные люди. Я вас предупредил, а предупрежден — значит вооружен. В эфире Первого областного мы продолжаем слушать плейлист нашего вторника. Уже вечер, и Вискит, Смотранка, также Ольга Бузова и ее визави, инстасамка, их новая работа «Я хочу» прямо сейчас. Всем доброго вечера, давайте держаться вместе.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Я уверен, что ваши вечерние планы отдохнуть как следует, расслабиться. Я предлагаю вам дома, ну, понятно, что вы поужинаете. Конечно, можно посмотреть какой-то любимый сериал. Я, кстати говоря, вот буквально сегодня днем закончил смотреть один корейский сериал, «Девушка в маске» называется. Посмотрите, я думаю, что вам зайдет, вам понравится. С интересом три вечера я смотрел, сегодня все-таки досмотрел. Ну и, конечно же, с домашними можно поиграть в какие-нибудь настольные игры. Кстати говоря, очень увлекательное занятие, если честно. Мне нравятся детективные игры. Интересно, что нравится вам. В любом случае, какой бы способ коротания времени вы не выбрали, самое главное — получить от сегодняшнего вечера удовольствие и как следует насладиться временем в кругу близких и дорогих вам людей. А если же дорогие люди не рядом, возьмите телефон, позвоните по видеосвязи, просто голосовыми сообщениями пообщайтесь и скажите, как вы им дороги, как вы ими дорожите. И я уверен, что вы получите настоящие эмоции, ну а потом сладко-сладко заснете. Но до этого вечера еще достаточно времени. Давайте прямо сейчас расскажу о погоде на завтра в городах Сахалинской области. По данным сайта rp5.ru, завтра 13 мая в Ахе погода ожидается без осадков, здесь до 5 градусов тепла, в Тымовском временами небольшой снег и до 7 выше 0. В Смирных, Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске и Хомске погода без осадков, в Смирных до 12 тепла, в Углегорске и Тамари до 5 градусов выше 0, в Чехове до 6, в Невельске до 9 градусов тепла, в Хомске до плюс 8. В Северокурильске ожидаются осадки до плюс 4, в Курильске временами дождь и до 7 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается дождь. Температура при этом составит от 7 до 9 градусов тепла. Завтра днем 13 мая. В областном центре погода без осадков и температура от 10 до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама», и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант», Больничная, 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
6: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Я думаю, что многие сейчас собрались на кухнях, готовите ужин вкусный и общаетесь со своими близкими и родными людьми. А в России новый тренд. Россиянки, девочки наши принялись нанимать мужчин для жарки шашлыка в эти майские праздники. Вот есть видео, которое форсится в сети. Автор видео получил заказ на Авито. Две девушки попросили приехать к ним пожарить мясо на мангале. Ролик этот залетел. Оказалось, что на услугу на эту есть огромный спрос. Дамы массово спрашивают, сколько стоит услуга выездного шашлычника и может ли он готовить мясо на нескольких мангалах одновременно. Это, видимо, для большой компании. Так вот, новая золотая жила найдена, и тот, кто любит работать с мясом и знает, как это правильно делается, как говорится, добро пожаловать в ряды мангальщиков. Майские выходные у нас еще будут. Хочется надеяться, что погода только будет хорошая. Вот какой она будет завтра в городах Сахалинской области, мы узнаем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус». Вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 мая, в Александровске-Сахалинском погода без осадков до плюс 6 градусов. В Ногликах временами небольшой снег до плюс 5. В Поронайске, Красногорске, Макарове, Долинске и Охотском без осадков. В Поронайске до 8 выше 0, в Красногорске до 7 градусов тепла, в Макарове и Долинске до плюс 9. В Охотском до 6 выше нулевой отметки, в Корсакове, Аниве, Малокурильском и Южно-Курильске временами ожидается дождь. В Корсакове и Аниве до 7 выше нулевой отметки, в Малокурильском до плюс 11, в Южно-Курильске до плюс 9 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается дождь при температуре от 7 до 9 градусов тепла. Завтра днем, 13 мая, в областном центре погода ожидается без осадков. Осадков и температура от 10 до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Пикниковый период в столичном Сахмаркете и Аллее Маркете. Колбаски-гриль от фабрики вкуса. Свины, нюрнбергские, курины. Сейчас минус 25%. Успейте. Акция по 15 мая. Подробности у продавцов.
5: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31-25-31.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
9: Легенда на радио АСТВ.

0: Вот по этим звукам их можно узнать. Это Intelligency, их работа «Август» в эфире Первого областного. Время сахалинское 19.49. Самое время подготовиться к двум часам отборных хитов в эфире радио АСТВ. Начнем уже в 20.00. Это те самые песни, которые мы с вами знаем с первого звука, с первого аккорда. Мы все это проходили, мы это полюбили. И я больше вам скажу, тексты мы тоже знаем практически наизусть. Поэтому вместе с радио АСТВ продолжаем этот вечер, отдыхаем, набираемся сил, набираемся эмоций, чтобы завтрашний день пролетел как одно мгновение. До конца этого музыкального Сабрина Карпентер, Виктория Дайнека и Зомб. Будьте рядом и давайте вместе улыбаться, давайте вместе отдыхать и набираться сил.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: завершение очередного музыкального часа. Лана Дель Рей, ее работа Diet Mountain Dew в эфире Первого областного. Мы же с вами движемся дальше. И два часа отборных хитов нас с вами ожидают. Это песни, которые мы знаем, это песни, которые мы любим. Делайте погромче, но начнем час информационно. Итоговый выпуск новостей за сегодняшний день. На Сахалине и Курилах 8 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Ремонтные работы стартовали на участке улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске. Они развернулись на отрезке в границах Пуркаева и Сенина. Дорожники заменят здесь бортовые камни, асфальт, а также приведут в порядок тротуары. Основной объем планируют выполнить до 1 сентября. На этот период на участке будут действовать ограничения для движения транспорта по полосам. Сейчас работы ведутся на западной стороне улицы. Мэрия просит автомобилистов заранее планировать маршруты в этой части города и обращать внимание на временные дорожные знаки, определяющие порядок проезда. С начала года в Сахалинской области потушили 41 пал травы. Общая площадь возгорания составила более 20 гектаров. К ответственности уже привлекли 14 человек. По остальным случаям работа государственного пожарного надзора продолжается. Сотрудники МЧС устанавливают, кто именно поджег траву. Как напоминают ведомстве, за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы до 15 тысяч рублей для граждан, до 30 тысяч для должностных лиц и до 400 для юридических. На 5-м километре дороги Лиственничная Охотская выполнены работы по устройству водопропускных труб через реку Христофоровку. Сейчас подрядчик завершает мероприятие по восстановлению земляного полотна, выполняет устройство лотков в кюветах и монтаж дождеприемных колодцев. В работах на объекте задействованы 9 человек и 2 единицы техники. Проезд транспорта организован по временному объезду. При этом ремонтные работы идут с опережением графика. С 12 мая в Южно-Сахалинске скорректировано утреннее время отправления нескольких маршрутов общественного транспорта. Речь идет об автобусах номер 4, 10, 71 и 34. По информации мэрии, решения о корректировке графиков движения принимались на основе анализа данных о пассажиропотоках, полученных из автоматизированных систем. Подробная информация о новом расписании опубликована на официальном сайте администрации. Месячник «Уступи дорогу поездам», направленный на профилактику несчастных случаев с участием детей во время летних каникул, проводит в мае Российская железная дорога. Компании призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Взрослых просят провести с детьми разъяснительные беседы о поведении на железной дороге. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.
1: Радио АСТВ. Первое.

0: Обломов.
1: Время Сахалинское, 20 часов 6 минут. Добрый вечер, дорогие, здравствуйте. И о находках хочу поговорить. Вот в Норвегии первоклассник нашел на экскурсии меч. И это не просто меч. Маленький Хенрик гулял по вспаханному полю, заметил ржавый кусок железа. Но железо и железо, и ладно. Но это же пытливый детский ум. Решил мальчик поднять этот кусок железа. А это оказался настоящий однолезвенный меч ранний эпохи викингов. Теперь у 7-летнего мальчика есть артефакт, которому позавидовал бы любой музей. Я желаю, чтобы вы завтра сделали свою самую большую находку. Ну, а для того, чтобы были силы на эти находки, нам с вами нужно отдохнуть, мысленно расслабиться и послушать музыку. Музыку, которую мы знаем, музыку, которую мы любим и которой готовы наслаждаться. Craig David, Coldplay, Глюкоза, Жанна Фриске. Прямо сейчас в эфире Первого областного. 2 часа отборных хитов на радио АСТВ стартует. Поехали!
0: Радио АСТВ. 25 лет настоящих хитов.

0: «Инсомния» 2008 года выпуска. Один из главных танцевальных хитов в карьере певца. Есть еще и вторая корейская версия этого трека. Причем, на самом деле, вполне себе официальная. Крейг Дэвид лично прослушивал кандидатов и выбирал популярного, и выбрал популярного южнокорейского R&B-исполнителя Хвисона. В 2009 году он выпустил корейскую версию песни с тем же инструменталом, которая звучит и в этом треке. И южнокорейская версия стала большим-большим хитом. Ну и с Тимбалендом этот трек тоже связан. Песня в оригинале открывается выкриком «Jim Beans, give it to me». Это культовый американский продюсер и правая рука Тимбаленда. Именно он создал вот этот жесткий качающий бас и динамичный бит, которые отличались от привычного для Крейг Дэвида мягкого UK гараж звука. Вот такая история про этот трек. Мы продолжаем слушать 2 часа отборных хитов в эфире Первого областного, но сделаем небольшую паузу, расскажу о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 мая, в Ахе ожидается погода без осадков до плюс 5 градусов, в Тымовском временами снег до 7 выше 0. В Смирных, Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске и Хомске погода без осадков, в Смирных до 12 тепла, в Углегорске и Тамари до плюс 5. В Чехове до 6 градусов тепла, в Невельске до 9, в Хомске до 8 выше нулевой отметки. В Северокурильске ожидаются осадки и до плюс 4 градусов, в Курильске временами дождь до плюс 7. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается дождь и температура от 7 до 9 градусов тепла. Завтра днем, 13 мая, в областном центре погода без осадков. И температура в течение дня составит от 10 до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Нужна теплица? «Стройлисткомплект» – партнер вашего богатого урожая. Изготавливаем парники и теплицы быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
6: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Золотая карточка эпохи стадионного EDM. Это Black Eyed Peas и работа The Time, Dirty Beat в эфире Первого областного. На самом деле, вот здесь, в этом треке, зашита одна вещь, которую, ну, наверное, если ты не знаешь, и заметить ее очень сложно. Главный хук трека состоит не из одного, а из нескольких скрытых сэмплов. Вот электронный голос, который произносит фразу Dirty Beat перед мощным танцевальным дропом, это сильно измененный и обработанный звуковой фрагмент «Волшебного зеркала» из классического мультфильма студии Disney «Белоснежка и семь гномов» 1937 года выпуска. Вот если ты об этом не знаешь, теперь ты знаешь. Вот такие интересные подробности об этом треке. Мы продолжаем 2 часа отборных хитов в эфире Первого областного. Дэн Беллен, Чичерина и Араш. Его работа «One Day» вместе с Хеленой прямо сейчас.
1: Сводим песни и олдскулы. Радио АСТВ.

0: 2012 года на российских радиостанциях «Песня о любви». Это Дэн Бэлан, и вот эта композиция, как только вышла, мгновенно возглавила престижный чарт «Топ-хит Weekly Audience Choice». И Дэн Бэлан был тогда в 2012 году в топе трех главных артистов российского эфира. Бывший участник группы «Озон», я думаю, что вы помните эту группу. И вот Дэн Бэлан решил, а почему бы мне не попробовать себя в сольной карьере? И был когда-то успешен. К сожалению, сейчас его на горизонте не видно, не слышно. Кто знает, может быть, услышим его новые сольные проекты. Мы же с вами движемся дальше. Два часа отборных хитов продолжается. И сделаем небольшую передышку, паузу. Прямо сейчас расскажу о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 мая, в Александровске-Сахалинском погода без осадков, до 6 градусов тепла, в Ногликах временами небольшой снег и до 5 выше 0. В Поронайске, Красногорске, Макарове, Долинске и Охотском погода без осадков, в Поронайске до плюс 8 градусов, в Красногорске до 7 выше 0, в Макарове и Долинске до плюс 9, в Охотском до 6 выше нулевой отметки. В Корсакове, Аниве, Малокурильском и Южно-Курильске временами ожидается дождь, в Корсакове и Аниве до плюс 7 градусов, в Малокурильском до плюс 11, в Южно-Курильске до 9 градусов тепла. В областном центре сегодня ночью ожидается дождь и температура от 7 до 9 выше 0. Завтра днем, 13 мая, в Южно-Сахалинске погода ожидается без осадков и температура в течение дня от 10 до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое, а также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
1: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
5: В «Матрешке» с 30 апреля по 13 мая. Окорочка куриная и домоседка «Мякоть» 449,95 за 1 килограмм. Соус «Хайнц» в ассортименте 139,95 за 200 грамм.
6: С «Матрешкой» выгода всегда.
7: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-27.

0: Это танцевальный хит Heartbreak Make Me Dancer 2009 года выпуска, записанный британским диджей-дуэтом Freemasons совместно с поп-дивой Софи Элис Бэкстер. И этот трек стал классикой танцевальной музыки конца 2000-х. И на самом деле предыдущим крупным вокальным хитом Freemasons была песня When You Touch Me в исполнении британской вокалистки Кэтрин Эллис. И когда дуэт пригласил к сотрудничеству Софи Элис Бэкстер, музыканты долго шутили, что для создания успешного сингла им обязательно нужен кто-то с фамилией Эллис в паспорте. При этом певицы на самом деле не являлись родственницами и не являются. И с тех пор вот у Freemasons есть такая примета, что если есть у них Софи Элис Бэкстер в их дуэте, в их работах, то этот трек будет супер популярным. Но согласитесь, мы его помним, звучал практически из каждого утюга, и на дискотеках танцевали под него, и сегодня мы вспоминаем этот трек, я не знаю, я его вспоминаю с какой-то особой теплотой. Движемся с вами вперед, 2 часа отборных хитов в эфире Первого областного продолжается, и продолжаем с вами, конечно же, вспоминать S-Club 7, а также Шура и Ян Кэрри до конца этого музыкального часа. Продолжим вместе с Радио АСТВ.
1: Радио АСТВ. 25 лет настоящих хитов.

0: Вокал Мишель Шеллер с Ян Керри «Keep on Rising» в эфире Первого Областного завершает первый музыкальный час крутых хитов. Мы с вами движемся дальше, а моя смена подошла к завершению. Друзья, хочу сказать вам огромное спасибо. Мне было очень приятно находиться с вами в завершении трудового дня и немножечко зацепить вашего вечера. Мы продолжаем слушать те хиты, которые мы знаем, те хиты, которые мы любим. А я пойду на выходные отдыхать. Всего вам самого хорошего. Обязательно услышимся в эфире Первого Областного. Доброго вечера и спокойной ночи. Всем счастливо. Пока.
1: Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 мая, в Охе погода ожидается без осадков, здесь до плюс 5 градусов, в Тымовском временами небольшой снег и до 7 градусов тепла. В Смирных, Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске и Хомске без осадков. В Смирных до 12 тепла, в Углегорске до плюс 5, в Тамари также до плюс 5 градусов. В Чехове до 6, в Невельске до 9 градусов тепла, в Хомске до плюс 8. В Северо-Курильске ожидаются осадки, здесь температура до 4 выше 0, в Курильске временами дождь и до плюс 7. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается небольшой дождь при температуре от 7 до 9 градусов тепла. Завтра днем, 13 мая, в областном центре ожидается погода без осадков. Термометр покажет отметку плюс 10, плюс 12 градусов. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
0: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 мая, в Александровске-Сахалинском погода ожидается без осадков, здесь до 6 градусов тепла, в Ногликах временами небольшой снег и до плюс 5. В Поронайске, Красногорске, Макарове, Долинске, Охотском погода без осадков, в Поронайске до 8 выше 0, в Красногорске до плюс 7, в Макарове и Долинске до 9 градусов тепла, в Охотском до плюс 6. В Корсакове и Аниве временами ожидается дождь до плюс 7 градусов, в Малокурильском и Южно-Курильске также временами дождь, в Малокурильском до 11, в Южно-Курильске до 9 выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается небольшой дождь при температуре от 7 до 9 градусов тепла. Завтра днем, 13 мая, в областном центре погода без осадков и температура поднимется до 10-12 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое, а также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Водитель, подумай о чужой жизни. Снизь скорость перед переходом. Уступи дорогу пешеходам при повороте на перекрестке. Остановись, если на переходе появился человек. Ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена в виде штрафа до 2500 рублей. Помни, у пешеходов нет подушек безопасности.
0: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио на островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 мая, в Охе погода ожидается без осадков, здесь до плюс 5 градусов, в Тымовском временами небольшой снег и до 7 градусов тепла. В Смирных, Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске и Хомске без осадков. В Смирных до 12 тепла, в Углегорске до плюс 5, в Тамари также до плюс 5 градусов. В Чехове до 6, в Невельске до 9 градусов тепла, в Хомске до плюс 8. В Северо-Курильске ожидаются осадки, здесь температура до 4 выше 0, в Курильске временами дождь и до плюс 7. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается небольшой дождь при температуре от 7 до 9 градусов тепла. Завтра днем, 13 мая, в областном центре ожидается погода без осадков. Термометр покажет отметку плюс 10, плюс 12 градусов. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
4: Реклама.
1: Мнений много, факты у нас. АСТВ, 22-й канал.

0: 49 16 23.
1: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 мая, в Александровске-Сахалинском погода ожидается без осадков, здесь до 6 градусов тепла, в Ногликах временами небольшой снег и до плюс 5. В Поронайске, Красногорске, Макарове, Долинске, Охотском погода без осадков, в Поронайске до 8 выше 0, в Красногорске до плюс 7, в Макарове и Долинске до 9 градусов тепла, в Охотском до плюс 6. В Корсакове и Аниве временами ожидается дождь до плюс 7 градусов, в Малокурильском и Южно-Курильске также временами дождь, в Малокурильском до 11, в Южно-Курильске до 9. Выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается небольшой дождь при температуре от 7 до 9 градусов тепла. Завтра днем 13 мая в областном центре погода без осадков и температура поднимется до 10-12 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
4: Реклама.
1: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов». На радио АЭС.

Thank you.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 мая, в Охе погода ожидается без осадков, здесь до плюс 5 градусов, в Тымовском временами небольшой снег и до 7 градусов тепла. В Смирных, Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске и Хомске без осадков. В Смирных до 12 тепла, в Углегорске до плюс 5, в Тамари также до плюс 5 градусов. В Чехове до 6, в Невельске до 9 градусов тепла, в Хомске до плюс 8. В Северокурильске ожидаются осадки, здесь температура до 4 выше 0, в Курильске временами дождь и до плюс 7. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается небольшой дождь при температуре от 7 до 9 градусов тепла. Завтра днем, 13 мая, в областном центре ожидается погода без осадков. Термометр покажет отметку плюс 10, плюс 12 градусов. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 мая, в Александровске-Сахалинском погода ожидается без осадков, здесь до 6 градусов тепла, в Нугликах временами небольшой снег и до плюс 5. В Поронайске, Красногорске, Макарове, Долинске, Охотском погода без осадков, в Поронайске до 8 выше 0, в Красногорске до плюс 7, в Макарове и Долинске до 9 градусов тепла, в Охотском до плюс 6. В Корсакове и Аниве временами ожидается дождь до плюс 7 градусов, в Малокурильском и Южно-Курильске также временами дождь, в Малокурильском до 11, в Южно-Курильске до 9 выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается небольшой дождь при температуре от 7 до 9 градусов тепла. Завтра днем 13 мая в областном центре погода без осадков и температура поднимется до 10-12 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99.

0: своем телевизоре.
1: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
2: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 мая, в Ахе погода ожидается без осадков, здесь до плюс 5 градусов, в Тымовском временами небольшой снег и до 7 градусов тепла. В Смирных, Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске и Хомске без осадков. В Смирных до 12 тепла, в Углегорске до плюс 5, в Тамари также до плюс 5 градусов. В Чехове до 6, в Невельске до 9 градусов тепла, в Хомске до плюс 8. В Северо-Курильске ожидаются осадки, здесь температура до 4 выше 0, в Курильске временами дождь и до плюс 7. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается небольшой дождь при температуре от 7 до 9 градусов тепла. Завтра днем, 13 мая, в областном центре ожидается погода без осадков. Термометр покажет отметку плюс 10, плюс 12 градусов. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Радио АСТВ.

0: Радио. Сахалинское время. Час ночи. Радио АСТБ. Первое. Областное.
1: Спасибо, что вы, амико, серепренда. Медика на кассе это фантастичи.

0: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.
1: Ближе, ближе, так близко вдох.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Девочка, не переживай, все будет хорошо.
0: На Сахалине и Курилах 2 часа ночи. Радио АСТБ. Первое областное.

0: Радио АСТБ. АСТБ. Первое областное.
1: Йоу! Тего Кальдерон.

Радио АСТБ. Первое областное. Сахалинское время 3 часа ночи. Радио АСТБ. Первое областное.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Радио АСТБ. Первое. Областное.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Под облаком не летать, вниз с высоты не смотреть. Посмотри, мама, кем же я стал. Пусть эти ночи не сменят нам день. Мне небеса даровали те сны, где летали меж орбитами. За руки держались мы.

Что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

0: радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Радиостанция АСТВ.
2: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как...

0: Артем Сергеевич и Евгений Анатольевна на связи. Доброе утро, это облабластное шоу. Далее выпуск новостей. Да, 7 часов уже.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Ремонтные работы стартовали на участке улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске. Они развернулись на отрезке в границах Пуркаева и Сенина. Дорожники заменят здесь бортовые камни, асфальт, а также приведут в порядок тротуары. Основной объем планируют выполнить до 1 сентября. На этот период на участке будут действовать ограничения для движения транспорта по полосам. Сейчас работы ведутся на западной стороне улицы. Мэрия просит автомобилистов заранее планировать маршруты в этой части города и обращать внимание на временные дорожные знаки, определяющие порядок проезда. С начала года в Сахалинской области потушили 41 пал травы. Общая площадь возгорания составила более 20 гектаров. К ответственности уже привлекли 14 человек. По остальным случаям работа государственного пожарного надзора продолжается. Сотрудники МЧС устанавливают, кто именно поджег траву. Как напоминают ведомстве, за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы до 15 тысяч рублей для граждан, до 30 тысяч для должностных лиц и до 400 для юридических. На 5-м километре дороги Лиственничная-Охотская выполнены работы по устройству водопропускных труб через реку Христофоровку. Сейчас подрядчик завершает мероприятие по восстановлению земляного полотна, выполняет устройство лотков в кюветах и монтаж дождеприемных колодцев. В работах на объекте задействованы 9 человек и 2 единицы техники. Проезд транспорта организован по временному объезду. При этом ремонтные работы идут с опережением графика. С 12 мая в Южно-Сахалинске скорректировано утреннее время отправления нескольких маршрутов общественного транспорта. Речь идет об автобусах номер 4, 10, 71 и 34. По информации мэрии, решения корректировки графиков движения принимались на основе анализа данных о пассажиропотоках, полученных из автоматизированных систем. Подробная информация о новом расписании опубликована на официальном сайте администрации. Месячник «Уступи дорогу поездам», направленный на профилактику несчастных случаев с участием детей во время летних каникул, проводит в мае Российская железная дорога. Компании призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Взрослых просят провести с детьми разъяснительные беседы о поведении на железной дороге. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора.

0: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб Портал VR. Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. Портал VR. City Mall. Пятый этаж. Территория Игромикс. Телефон 266-255.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Доброе утро всем. Спонсор Облобластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. Сыры, бакалея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются. Ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в Дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать.
1: Друзья, доброе утро. Здравствуйте всем. Наши прекрасные, замечательные люди. Наши слушатели. Всем отличного настроения. С вами здесь Облобластное шоу, да. Артем Бушаев.
0: Есть. Женя Милых тоже здесь.
1: Да. И мы начинаем наше утро.
0: Секундочку.
1: А,
0: да позвольте, я намекну.
1: А знаете что?
0: Тишина.
1: А знаете что?
0: Да.
1: Среда пришла, неделя прошла.
0: Ну, наконец-таки!
1: А говорить это во второй рабочий день.
0: Очень приятно, да? Щекочет нервы. Это какой-то
1: перевозбуждение. Я поэтому и не сразу поняла, что происходит, потому что всего лишь-то второй рабочий день, а уже середина.
0: И тут как накрыло, и тут как понеслось, ребята. Опачки, уже выходные. Складывается пазл, понимаете, план уже вырисовывается какой-то на выходные, потому что рукой падать, а не успеешь спланировать что? Они будут какие-то бесполезные.
1: Мы с такими темпами привыкнем так мало работать и так много отдыхать.
0: А нам это надо?
1: Сделайте что-нибудь.
0: А нам это надо? Конечно же надо.
1: Конечно же надо.
0: Мы это любим.
1: Дайте две.
0: Так, ну что, ребята, заряжен плейлист. Давайте кусочком, точнее, этого плейлиста, а именно песни группы «Винтаж», «Роман» 2010 года. Роман.
1: Добро пожаловать.
0: Насыщенный. Вот, угостим вас сразу после астрологических прогноз, ну а дальше все пойдет по плану.

0: Ребята, ваш астрологический прогноз на сегодняшний день готов ворваться в приемники. Ловите, ловите и наслаждайтесь. Итак, я, в свою очередь, хотел бы напомнить всем и каждому. Сегодня у нас на календаре 13 число, да? 13 мая. Да. Спонсор гороскопа Центр мужского здоровья Modus Vivendi приглашает мужчин пройти комплекс диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы. По полису ОМС бесплатно работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии Modus Vivendi. Быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Ну что, давайте начинать. Овны, экономить свои нервы порой труднее, чем деньги, но вам уже стоит научиться этому.
0: Тельцы, в любой непредвиденной ситуации вы найдете компромисс, а все останутся довольны.
1: Ура. Близнецы, не горячитесь при общении с малознакомыми людьми.
0: Раки, входите в любые двери, которые открываются перед вами.
1: Львы, не спешите тратить полученные легким путем деньги.
0: Отложите их. Так, девы, проявите инициативу в делах, только если обстоятельства благоприятные.
1: Весы, вы даже не догадываетесь, какой день для вас запланировали звезды.
0: Скорпионы, доброе утро, встретитесь с давним другом, вам точно есть что обсудить.
1: Стрельцы, не стоит действовать в чужих интересах, сохраняйте нейтралитет.
0: Козероги, удачное совпадение позволит добиться успеха там, где его никто не ждал.
1: Водолеи, если сегодня вам захочется срочно восстановить справедливость, то это легко получится.
0: Рыбы, благоприятный день, чтобы поговорить о важных вещах с близкими людьми.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа, Центр мужского здоровья Modus Vivendi. Запись по телефону 300-118-300-119.

0: Так, Ди. Это все, пожалуй.
1: Да.
0: Дальше слово вам.
1: 7 часов 15 минут время Сахалинска. Это значит время начинать проект «Промузло», который готов уже давно для вас.
0: Давайте.
1: Сегодня трек замечательный.
0: Но
1: вот
0: еще.
1: Мне просто, ну, достаю, так сказать, из закромов своей души. «Look What I Found» — песня Леди Гаги, которая вошла в саундтрек к фильму «Звезда родилась». Смотрел ли ты эту картину?
0: Конечно же, там же Купер играет.
1: Угу.
0: Да, и Леди Гага, собственно говоря.
1: Да, разлучница, да?
0: Ой, слушай, если это та песня, то да, я хочу ее послушать.
1: Но это не основная песня этого фильма.
0: Это ту, которую в рамках фильма они ее придумали.
1: Давай расскажу.
0: Да, все, молчу.
1: Значит, в картине певица исполнила роль Элли, и эта композиция стала первой, которую ее героиня записывает для своего альбома. То есть это самая первая композиция, которая прозвучала в фильме. Ключевая метафора песни такова, значит, находка разбитых частей сердец. И она отражает идею исцеления через любовь и поддержку. Ну, естественно, конечно, любая песня именно это и делает. По мне, это одна из самых вот таких трогательных композиций Гаги, которая раскрывает ее самые такие, ну, интересные грани. Песня довольно короткая, всего 2 минуты 55 секунд, что нетипично для саундтреков, между прочим, где часто делают акцент на развернутые баллады все чаще. И расскажу немного про эмоциональный посыл. Несмотря на мрачные, да, начальные строчки, песня заканчивается на оптимистичной ноте. Она передает эйфорию новой любви и веру в то, что даже из самой темной ситуации можно найти выход. Желаю всем найти выход, если вы вдруг находитесь в какой-то темной ситуации. Пусть все у вас будет хорошо. Давайте послушаем трек Леди Гаги «Look What I Found».

0: прекрасные вокальные данные Леди Гаги, ну, которая вот меня лично всегда поражает. Она такая разнообразная.
1: Угу. То в мясе выйдет,
0: да,
1: то в платье.
0: Да, да, то нежная с какими-то кудряшками на голове.
1: Алям, трям, трям. Что происходит в человеке? Многогранность. В голове у человека непонятно, да? Творческая личность, ребят. Да. Да, не уследишь. О погоде, кстати, прямо сейчас.
0: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня. Сегодня, напоминаем, 13 мая. В Ахе без осадков плюс 4, в Тымовском временами осадки до 9 тепла, в Смирных осадков не ожидается плюс 12, в Углегорске, а также в Томари осадков не будет, плюс 6 градусов. В Чехове без осадков до 7 тепла, в Невельске и в Хомске сегодня без осадков около 10 градусов тепла, в Северокурильске осадки и температура воздуха прогреется до 3 градусов. В Курильске временами дождь плюс 10, в Южно-Сахалинске днем без осадков плюс 11, плюс 13, ветер северо-восточный от 6 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
3: Реклама. Какой ты пломбир выбираешь? Классический? Может, шоколадный или экзотический? Каких вкусов только нет! В вафельном стаканчике или целый брикет? В магазины города мороженое везет?
4: Параноский молокозавод.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
9: В «Матрешке» с 30 апреля по 13 мая. Колбаса СПК. Сервелат европейский. 189,95 за 380 грамм. Сок любимый в ассортименте. 99,95 за 1 литр.
10: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 20.

0: всегда. С утра включаем шоу. Обла властное на радио АСТВ.
1: У меня из-за дня видно вот такие боли. Если непонятно, нами не снято.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Здравствуйте, друзья. Ну и расскажем вам несколько новостей из мира сети интернет. Все самое пестрое для вас. В преддверии летнего периода про мороженое расскажу, про новые вкусы. Итак, мороженое с оливковым маслом. Как вам такой десерт? Это необычный такой десерт, стал популярным на юге Франции.
1: Его и в салат добавить можно, и так.
2: А это уже на любителя. Угу. Для его приготовления нужно взять несколько шариков ванильного мороженого, полить его оливковым маслом и добавить щепотку морской соли. И, значит, поговаривают, что лакомство удивляет необычным сочетанием сладкого и солоноватого вкуса. Но при этом мне вот интересно, что дает оливковое масло. И очень попрошу всех заинтересовавшихся, если вы вдруг попробуете сделать такой десерт, расскажите, пожалуйста, в чем заключается...
1: А сама попробовать не хочешь? Чего ты людей толкаешь?
2: Ну, во-первых, я не очень люблю мороженое.
1: Что ты?
2: Не очень люблю мороженое. Вообще, в целом, сладкое не очень люблю. Но мне очень интересно. Здесь судьба оливкового масла. Вообще, для чего? Да, вкус оно не придаст. Или придаст. Я не думаю, что оливковое масло придает... Мне кажется, что больше какой-то аромат.
1: Приди домой
2: и попробуй, да?
1: И лизни. Да, да. Если оливковое есть масло. Вкус у оливкового масла, значит, будет вкус у мороженого.
2: Хорошо. Очень интересный такой... Интерпретация интересная. Поэтому, друзья, пробуйте, наслаждайтесь, вдруг кому-то понравится. Почувствуйте себя немного французом.
1: Если что, подписывайтесь на мой канал. Да. Неудачные идеи для вкуса, вкусовые сочетания – это здесь.
2: Так, хорошо, переходим к следующей новости. Здесь уже история из России. Россиянки. Начали нанимать мужчин для жарки

0: шашлыка. Ну, потому что как это самой все сделать, непонятно. И заказ, первый заказ появился на Авито. Две девушки попросили приехать к ним пожарить мясо на мангале и выложили в соцсеть видеоролик об этом. В итоге оказалось, что на услугу есть огромный спрос. Дамы массово стали спрашивать, сколько стоит услуга выездного шашлычника и может ли он готовить мясо сразу на нескольких мангалах.
1: С решеточками здесь вот.
0: Здесь должны быть колбаски, здесь, значит, курочка, там у нас стейки.
1: А плов вы делаете, собственно говоря?
0: Ну, потому что, конечно, очень удобно, когда это делает мужчина. Представляешь же, две хрупкие дамы начнут там жарить это мясо несчастное. И как-то все непонятно. А так... Специально обученный человек приехал, с собой все привез,
1: девочки
0: все сделал.
1: Отдыхают, мужчины
0: конечно
1: работают и все зарабатывают.
0: Вот, вот.
1: А там еще приятная компания.
0: Так что, уважаемые мужчины, примите на заметку. Угу. Возможно, и вам захочется немного подработать на следующих праздничных мероприятиях.
1: Да-да.
2: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: Привет!
1: Доброе утро!
0: Ну что там?
1: Но самое время рассказать вам о русском языке и о словах, которые вы, почему-то не употребляете. Или употребляете, но не знаете их значения. Или знаете значение, но не знаете, что это за слово.
0: Или знаете значение, но не употребляете.
1: Конечно. Сентенция.
0: Это что еще такое? Это с чем, что с чем смешать нужно, чтобы получилось?
1: Под сентенциями обычно понимают какие-то высказывания, реплики или тезисы.
0: Угу.
1: Но важно понимать, что, согласно словарю, это должно быть не любые высказывания, а изречения нравоучительного характера.
0: Консистенция. Mm-hmm. Не консистенция, а
1: ассистенция. Вот, запоминайте и говорите правильно.

0: Так, 7:40 в Южно-Сахалинске. Впереди информация вас ждет о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону окрас. Легко, новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня у нас 13 мая. В Александровске, Сахалинском временами осадки плюс 6 градусов. Ноглики без существенных осадков 4 тепла. В Поронайске, Красногорске без осадков плюс 8. Далее осадков не ожидается. Макаров 7 градусов, Долинске 9, в Охотском 5, Корсаков 7, Анива 12. В Малокурильском и Южно-Курильске у нас временами пройдет дождь, плюс 14 в Малокурильском, в Южно-Курильске плюс 6. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков, 11-13 тепла, ветер северо-восточный от 6 до 10 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Аккумулятор на легковое авто – база техника. А аккумулятор на грузовое авто – база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
4: В центре мототехники «Старт ДВ» снегоходы «Стелс» 600 от 590 тысяч. Квадроциклы «Стелс» 800 от 970 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Подробности по телефону 25-99-55. Рассрочка предоставляется банком.
5: Керамогранит прекрасный. Купите вы не напрасно. Магазин «Квадратный метр» предлагает выбор вам. Красивый, модный, современный, стильный и недорогой. В магазин «Квадратный метр» приходите за размером 1200 на 600. Железнодорожная 166Б. Проспект Мира, 2.
6: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Мнения могут быть разными. Истина. Только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 7:46 Южно-Сахалинске. Как насчет того, чтобы поиграть?
1: Да, поиграйте с нами. Звоните 49-15-05. Это номер нашего прямого эфира. И через пару мгновений у нас стартует игра «А запой». Звоните.

0: пою.
1: А запой на радио АСТВ.
2: Доброе утро, друзья! Спонсор нашей игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» приглашает продавцов в свой дружный коллектив. Хорошие условия труда, гибкий график и стабильно высокий заработок гарантирован. Магазин «Верный» будет рад активным, общительным и приветливым сотрудникам. Телефон для справок 620029. Ваш выбор — «Верный». Доброе утро! У нас есть участница, зовут ее Елена.
3: Доброе утро!
2: Встречаем!
4: Доброе утро!
3: Здравствуйте, Елена! Как поживаете?
4: Хорошо, вот. Сегодня среда.
3: Спасибо большое. Если честно, мы вдвоем сидим тут с Женей, смотрим друг на друга и думаем, да кто-нибудь вообще хоть скажет, ну что сегодня вообще, что происходит, какой день недели? И тут вы, вот, как приятный лучик солнца на нашу голову. Так, подскажите, пожалуйста, как к нашей игре, вы готовы?
4: Готова.
3: Все песни повторили?
4: Нет.
3: А что бы вы хотели, чтобы вам сегодня попалось? Вот какой исполнитель?
4: Руки вверх.
3: Руки вверх. Хорошо, все, заявка ваша принята, и мы ее, естественно,
2: не исполним.
3: Да, мы такие. Ну что, давайте попробуем и сделаем все классно с тем, что у нас есть. Погнали.

0: смотри, не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет любовь.
1: О!

0: Хорошо!
1: Оставайтесь самими собими.
0: Да.
1: Вот так.
0: Самими собою.
1: Ну, Елена, замечательно, прекрасно, вас поздравляем.
0: Угу, это удачно. Спасибо. Да, все совпало. И руки вверх никакие нам не нужны. Да? Не сегодня.
1: Да. Юлия Савичева, One Love.
2: Да.
0: Так, слушайте, ну поздравляем, все, победа ваша. Спасибо вам за игру, хорошего настроения. Пока, до новых встреч, до свидания. Так, ребята, ну что мы хотим сказать вам, что попробовать свои вокальные данные, а их отсутствие тоже можно. Здесь,
1: тоже
0: в прямом эфире, да.
1: Да, звоните обязательно по будням. В это самое время у нас игра «Азапой». Спонсор игры – сеть социальных продуктовых магазинов. Верный партнер проекта «Карта Сахалинца».

0: Какая сладость, это эфир от радио АСТВ. Это облабластное шоу. Друзья, мы продолжаем. Всем доброе утро. На Сахалине и Курилах 8 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей. К этому часу у микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. Губернатор Валерий Лимаренко проверил ход капитального ремонта проспекта Мира. Более 60 выездных обследований водоемов провели инспекторы Сахалино-Курильского территориального управления за прошедшую неделю. Два общественных пространства благоустроят в Хомске в этом году в рамках программы формирования комфортной городской среды. Губернатор Валерий Лимаренко проверил ход капитального ремонта проспекта Мира на участке от улицы Украинской до Пионерской. Месяц назад подрядчик допустил отставание от графика. После этого темп работ по поручению главы региона ускорили. На объекте в смену трудится около 40 рабочих и порядка 25 единиц техники. Здесь активно меняют инженерные сети, ведут устройство ливневой канализации, подготовку основания к асфальтированию по западной стороне улицы. Особое внимание мосту через реку Уюновку. Сейчас здесь ведется установка новых свай. В июне дорожники должны выйти в плановые сроки, а в сентябре открыть капитально отремонтированный участок для движения. Более 60 выездных обследований водоемов провели инспекторы Сахалино-Курильского территориального управления за прошедшую неделю. По информации ведомства, за этот период проверяющие зафиксировали 63 нарушения в сфере рыболовства. У сахалинцев изъяли 37 незаконных орудий лова. Общая сумма штрафов свыше 60 тысяч рублей. Напомню, с 1 мая в регионе стартовал лицензионный любительский лов зимы. Рыбачить разрешено только по путевкам и исключительно на отведенных для этого участках. Два общественных пространства благоустроят в Хомске в этом году в рамках программы формирования комфортной городской среды. Это стало возможным благодаря активному голосованию холмчан за объекты благоустройства в 2025-м. Так на улице Школьной появится современная аллея с зеленой зоной, скамейками и освещением. Она свяжет тротуаром административную часть города с жилыми районами на юго-востоке. Возле автовокзала по улице Советской обустроят небольшой сквер с парковыми диванами и благоустроенной пешеходной зоной. Сахалинцев приглашают на традиционный субботник на берегу Лютоги, организованный рыболовным клубом. Присоединиться к уборке можно будет 16 мая, начало в 11 часов. Местом сбора станет мост через Лютогу в районе Артека. С собой участникам необходимо взять перчатки, мешки для мусора, сапоги, а также дождевик на случай осадков. Организаторы обещают активистам горячий чай с печеньем. Также на месте можно будет обсудить рыбалку, поделиться опытом и секретами. Большинство взрослых россиян считают, что мобильные телефоны в школах нужно запретить. Согласно результатам аналитического опроса, такую инициативу поддерживают 83% родителей. Не согласны только 8%, еще 9% респондентов затруднились ответить на вопрос. При этом мужчины одобряют запрет чуть чаще женщин. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, плюс 8 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Есть вопросы по качеству коммунальных услуг? Недовольны состоянием дорог? Хотите внести предложение по работе общественного транспорта? Примите участие в ежегодном опросе на сайте губернатора и правительства Сахалинской области и на сайтах муниципальных образований. Нам важно мнение каждого.
4: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб Портал VR. Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. Портал VR. City Mall. Пятый этаж. Территория Игромикс. Телефон 266-255.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Спонсор облобластного шоу – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товар местных производителей – пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома – магазин «Верный».
1: Доброе утро, друзья! Всем здравствуйте! Всем отличного настроения, облобластное шоу. Мы с вами, и в этом часе мы предлагаем вам с нами поболтать, обсудить нашу тему. И вот пролетели майские праздники, как один день, да? Столько всего планировалось, куда-то съездить, что-то пожарить, отдохнуть, зайти в гости. И вот поэтому решили с вами обсудить.
0: Да, пока не поздно, ребята, пока еще отголоски воспоминания приятные, свежи. Так, расскажите, что вам так и не удалось сделать на майских праздниках?
1: Угу.
0: Посмотреть салют.
1: Не было.
0: Да, я был за городом, поэтому...
1: А был вот, салют?
0: А? Да, в 22:00.
1: Я тоже была за городом, просто интересно.
0: Я видел
1: не видела в соцсетях ни одного видеоролика, кстати, что редкость.
0: О, да потому что сейчас непонятно, кто где сидит, в каких социальных сетях, где это можно посмотреть, да, нету такого раньше, знаешь, как...
1: Едино!
0: Да, в одном месте.
1: Едиными соцсетями.
0: А сейчас там выложил, а ты там сегодня туда-то не заходил, а потом они шух и сгорели.
1: Да, поэтому да, давайте рассказывать скорее, чего вы так и не сделали на майских праздниках, чего не успели, а планировали.
0: Да, рассказывайте, ребята, пишите нам, пишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте, Радио СТВ, а также наш телеграм-канал Радио СТВ. Мы готовы для обсуждения. Отправляйте свои комментарии.

0: Ребята, здесь ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии «Модус Вивенди». Быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Доброе утро, Овны! Экономить свои нервы порой труднее, чем деньги, но вам уже стоит научиться этому.
0: Тельцы, в любой непредвиденной ситуации вы найдете компромисс, все останутся довольны.
1: Близнецы, не горячитесь при общении с малознакомыми людьми.
0: Раки, входите в любые двери, которые открываются перед вами.
1: Львы, не спешите тратить полученные легким путем деньги.
0: Девы, проявите инициативу в делах, только если обстоятельства благоприятные.
1: Весы, вы даже не догадываетесь, какой день для вас запланировали звезды.
0: Скорпионы, встретитесь с давним другом, вам точно есть что обсудить.
1: Стрельцы, не стоит действовать в чужих интересах, сохраняйте нейтралитет.
0: Козероги, удачное совпадение позволит добиться успеха там, где его никто не ждал.
1: Водолеи, если сегодня вам захочется срочно восстановить справедливость, то это легко получится.
0: Рыбы, благоприятный день, чтобы поговорить о важных вещах с близкими.
1: Пожалуй, поговорите. Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефону 300-118-300-119. Друзья, у нас для вас есть тема.
0: Мы готовы, ребята, давайте обсудим. А тема у нас сегодня такая. Расскажите, как вам, точнее, что вам так и не удалось сделать на майских праздниках из того, что планировали, возможно, долго, но не получилось.
1: Не получилось, срослось, что-то пошло не по плану. Ага. Обязательно пишите, у нас есть мессенджер Макс.
0: +7 900 660 1505.
1: Также группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь, ждем ваших комментариев.

0: Пара сообщений. Ребята уже готовы, и сейчас они будут озвучены. Это не угроза, это предупреждение. Так, внимание, ребята, тема сегодняшнего часа. Расскажите, что вам так и не удалось сделать на майские праздники.
1: Итак, Анна написала, не удалось отдохнуть.
0: Ай-яй-яй, три дня недостаточно.
1: А потому что это надо пораньше встать, куда-то ехать, что-то делать, замариновать мясо, пожарить его, потом все убрать, всю посуду помыть, приехать домой, все это разгрузить, представляете, все три дня.
0: Это вот, знаешь, я помню вот эти вот выходные, когда ты планируешь какую-то поездку, да, достаточно продолжительную, да, с ночевой, все, и ты уезжаешь на эти все выходные в воскресенье, наверное, после обеда возвращаешься вечером, все перестирать,
1: песке,
0: да, все самому помыться. И
1: да,
0: утром в понедельник ты просыпаешься и думаешь, да зачем мне это надо было?
1: Да.
0: А еще, если ты еще и сгоревший.
1: Нет, я хочу сказать, что Артем вообще не любит все вот эти вот передвижения за город на ночевку, а я большой любитель, и то, что ты все это рассказал, это действительно правда.
0: Да.
1: Это действительно вот этот баул с грязной одеждой стоит, с грязной
0: неделю
1: посудой. Неделю все это разбираешь. Но утром, да, действительно есть ощущение даже какой-то, знаешь, в мышцах боли, потому что
0: в душе, скорее,
1: палатку пока собрал, пока это все, стол собрал, стулья положил, уже устал. Но внутреннее ощущение все равно хорошее. Классно съездили.
0: Потому что палатку все-таки убирала не ты, а кто-то другой почему-то.
1: Он убирал палатку, а я убирала все остальное. Тоже давай там не обесценивать труд женский.
0: Ни в коем случае,
1: да,
0: нет.
1: Хотелось бы сказать наоборот, да, действительно устаешь. Но психологически как-то морально все-таки есть легкая.
0: Опять же, спросите у мужчин.
1: Так, хорошо, переходим к следующему сообщению.
0: Да, ребята, есть такое: посадить печень человек не успел. Ну, это же хорошо.
1: Наоборот, поздравляем.
0: Чемпион.
1: Конечно.
0: Молодец.
1: Да. Доброе утро. В кино сходите, ремонт доделать. Не успели люди.
0: А ведь планировали.
1: Планировали.
0: Давай, если вот в пятницу вечером начнем, к понедельнику закончим, там помоем все. И нормально, клининг, если сильно устанем.
1: Да, как раз натяжные потолки доделаем уже сколько можно. Ну и в конце уже дня в кино сходим. А не получилось.
0: Или вы это на пред прошлый май, короче, планировали закончить на эти майские.
1: 5 лет назад. Да.
0: Ребята, расскажите, что вам так и не удалось сделать на майских праздниках. Короткое сообщение, стать осознанным, но ничего, у вас вся жизнь впереди.
1: Впереди еще, ничего себе, сколько еще времени.
0: Чем быстрее, тем лучше.
1: Не расстраивайтесь.
0: Но молодец. Вы уже к этому стремитесь.
1: Да. Не удалось съездить на шашлыки, собирала старшего в армию.
0: Такое случается, но ничего, впереди целый сезон, готовьтесь. Так, ребята, что у вас? Рассказывайте, что вам так и не удалось сделать на майских праздниках. Пишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте, Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь, будет весело, напишите свои комментарии.

0: 8 часов и 22 минуты в Южно-Сахалинске. Впереди для вас информация о погоде. Ребят, напоминаем, что до конца этого часа тема актуальна. Рассказывайте, что вам так и не удалось сделать на майских праздниках. Пишите в МАКС, +7 900 660 1505.
1: Пишите в группу ВКонтакте Радио СТВ, также на наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь к обсуждению. Ну а прямо сейчас расскажем о погоде на день сегодняшний. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области. На сегодня в Ахе без осадков плюс 4, в Тымовском временами осадки до 9 тепла, в Смирных без осадков плюс 12. В Углегорске и Томари осадков не ожидается около 6 тепла, в Чехове осадков не предвидится до 7 со знаком плюс, в Невельске и в Хомске сегодня без осадков и температура воздуха прогреется до 10 градусов. В Северо-Курильске сегодня ожидаются осадки плюс 3, в Курильске временами дождь до 10 тепла. В Южно-Сахалинске днем без осадков плюс 11, плюс 13 градусов. Ветер северо-восточный от 6 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
2: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
7: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
2: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
8: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу».

0: Ребята, продолжаем. 8 часов и 29 минут в Южно-Сахалинске. Нам нужны ваши сообщения на сегодняшнюю тему. Рассказывайте, что вам так и не удалось сделать на майских праздниках. Итак, поесть шашлык. Опять же, люди жалуются. Ну, знаете, худее будете.
1: Конечно.
0: Женечка.
1: Но кто не успел поесть шашлык? Еще все впереди, все лето впереди. Вы чего? Не расстраивайтесь. Так, еще есть сообщение. Значит, спешили. Что?
0: Спешили.
1: Нет, это не то.
0: Это не то.
1: Нам скинули фотографии с горного воздуха. Просто спешили для вас, написали фотографии.
0: Не спешили, а тут по-английски слово они решили. Special, понимаете?
1: Извините, у меня с английским не очень.
0: Когда по-русски пишут английские слова, это очень забавно, да. Ребят, так, вот Роман сообщение. Купил все средства. Швабру. Пальчики сгибайте. Швабру. Тряпки. Специальное обученное ведро.
1: Специально обученное? Это как?
0: Специально, подождите, я думаю...
1: Какой-то институт есть для ведер?
0: Специально обученное ведро, да. Химию, безопасную табуретку, веревки, пенное и помыл всего одно окно на балконе.
1: Подожди, это он успел сделать или не успел? Я не поняла здесь.
0: Он все это купил, собирался помыть все окна в квартире,
1: а
0: помыл только одно окно на балконе.
1: Потому что прикупил еще чего лишнего, да?
0: Да-да-да, которое с форчкой и вообще, походу, не помыл, потому что так себе. Даже умное ведро не помогло.
1: Не помогло.
0: Не подсказало, что здесь вот разводы, возьми ромчик чуть-чуть вот здесь вот
1: правее. Что меня больше всего интересует в этом сообщении? Умное
0: ведро.
1: Это что за приблуда такая?
0: Швабру, тряпки, специально обученное ведро.
1: Специально обученное ведро. Расскажите поподробнее, пожалуйста.
0: И безопасная табуретка. В чем ее безопасность?
1: Нам срочно надо специально обученное ведро.
0: И безопасную табуретку, пожалуйста.
1: И безопасную табуретку. Одну. Это
0: заверните.
1: Большая редкость, между прочим, в наше время.
0: Да. Остальные такие, знаете,
1: опасные.
0: Разгиляются.

0: Ребята, здесь Облобластное шоу, здесь Женя и Артем, и здесь ваши сообщения в прямом эфире на нашу утреннюю тему. Мы готовы озвучить парочку, но перед этим напомним,
1: что спонсор утреннего шоу – сеть социальных магазинов. Верные своих покупателей всегда радуют вкусными, качественными новинками, всегда прямые поставки от заводов-изготовителей. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в Дом торговли. Высокое качество продукции, за которые не нужно переплачивать, и многое другое, все по доступным ценам.
0: Так, ребята, мы сегодня просим вас рассказать, что вам так и не удалось сделать на майских праздниках. Итак, доброе утро, ребята, попасть на шашлыки, пишет нам человек. Опять же, да. Мимо.
1: Многие, да, не успели этого сделать, но, друзья, не расстраивайтесь, целых 3 месяца у вас будет возможность попасть на шашлыки. Ну, хотя бы разок-то получится.
0: Шашлык и зимой тоже вкусные естся. Так, шашлык тоже обломался, еще одно сообщение. Погода подвела 9-го, в остальные выходные у друзей не состыковывался выходной одной со мной. Жалко. Так, обогнать перекати-поле и приручить дракона не получилось у человека.
1: Так, ну ничего страшного, тоже, ничего. Знаете ли, не расстраивайтесь.
0: Похоже, кого-то еще не отпустили на майские праздники.
1: Обзавестись дачей. Запланировали, видимо, но не получилось.
0: Знаешь, поехал уже, ну все, думаешь, сегодня точно я тебя возьму.
1: И заодно отмечь все это дело прямо на даче.
0: Но что-то пошло не так. Не по плану. Ребят, такое тоже случается. Ни в коем случае не расстраивайтесь. Все, что не делается, все к лучшему. Рассказывайте, что вам так и не удалось сделать на майских праздниках. Пишите в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ. Также наш телеграм-канал Радио СТВ. Подписывайтесь, присоединяйтесь, пишите.

0: Ребята, 8 часов и 41 минута в Южно-Сахалинске. Впереди вас ждет информация о погоде. Тема на этот час. Рассказывайте, что вам так и не удалось сделать на майских праздниках из того, что запланировали. Пишите в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Также группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь, еще есть время, мы все обсудим. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону окрас, легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно. Смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 13 мая в Александровске, Сахалинском, временами осадки до плюс 6 градусов. В Ногликах без существенных осадков 4 тепла. В Поронайске, Красногорске без осадков плюс 8. В Макарове плюс 7 градусов. Осадков не ожидается. Без осадков погода в Охотском плюс 5. Корсаков 7 градусов. В Аниве до 12. Воздух прогреется. В Малокурильском без существенных осадков 14 тепла, в Южно-Курильске плюс 6, временами дожди. В Южно-Сахалинске сегодня осадков не ожидается, плюс 11, плюс 13, ветер северо-восточный от 6 до 10 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Ведь тебе дико мне, да. Джонни. Большой концерт в Южно-Сахалинске. 25 мая. Дворец спорта «Кристалл». Билеты уже в продаже.
4: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама», и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант», Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии и под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
6: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за «Боинг». Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
7: «Юнидент» – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
8: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
7: И самое главное – забота о каждом пациенте.
8: «Юнидент» – ваша улыбка – это наша репутация.
7: Телефон 40 18 18.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Эй, народ, бегом в «Стройлисткомплект». Здесь от кирпича и цемента до всяких штук, без которых никуда. Материалы на миллион, цены на тысячи. Холмское шоссе 3А. Звоните 27-77-20.
10: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
11: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Продолжаем с ваших сообщений, ребята, здесь сейчас, 8 часов и 49 минут в Южно-Сахалинске. Вы рассказываете, делитесь своими историями, рассказывайте, что вам так и не удалось сделать на майских праздниках, а очень хотелось.
1: Доброе утро, так и не удалось поспать хоть раз до 8 утра. Сами понимаете, муж, дети.
0: Эти.
1: Мне казалось, что даже в будние дни можно выспаться лучше, чем в выходные.
0: Почему люди так много хотят есть? И так рано в выходной день. Не удалось придумать смешное название к результату скрещивания удава и лося. Это не удалось. Молодец.
1: Сочувствуем, получается, да?
0: Удалось.
1: Так, удалось.
0: Ну,
1: удалось.
0: Понимаешь, да.
1: Ага, интересно. Так, ну хорошо, есть еще какие-то варианты у нас, Артем?
0: Есть, обзавестись дачей, ты уже читала, да? Я наткнулся еще раз. Этот человек решил продублировать зачем-то. Он подумал, что мы не считаем его сообщения. А это не так, ребята. Все ваши сообщения видим, все ваши сообщения знаем. Поэтому, ребятки, рассказывайте, что вам так и не удалось сделать на майских праздниках. Написать нам можно и даже нужно. До конца этого часа мы увидим, озвучим ваше сообщение здесь в прямом эфире. Пишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь.

0: 8 часов 59 минут в Южно-Сахалинске. Перед тем, как завершим этот час окончательно, ребята, последнее ваше сообщение, да?
1: Да. У нас от Арины сообщение. Доброе утро. Что там за выходные? Я за отпуск не успела отдохнуть.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Но действительно, обычно всегда происходит именно так, да? Нужно что-то все успеть, куда-то поехать, что-то сделать, пока эти выходные идут.
0: А как же отдохнуть?
1: А отдыхать мы не успеваем.
0: Так, ребята, планируйте грамотно, что свой отпуск, что свои выходные. Это очень важно для того, чтобы полноценно перезарядиться.
1: И умейте отдыхать, это важно.
0: Угу. Да, завершаем этот музыкальный час и двигаемся в следующий, в Южно-Сахалинске, 9 утра.
2: Новости на радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга, колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В поселке Катангли продолжается ликвидация последствий разлива нефти. Почти 4000 дефектов устранили на дорогах области за прошедшую неделю. Выпускники смогут пересдать ЕГЭ 8 и 9 июля. В поселке Катангли Ноглюкского района продолжается ликвидация последствий разлива нефти. Сейчас на месте работают 16 человек и 5 единиц техники от независимой нефтегазовой компании и компании «Экоспас». Также для оценки ситуации причин произошедшего на место прибыли сотрудники Росприроднадзора. По сообщению регионального правительства, вся территория выхода нефти оснащена боновыми заграждениями. Расстояние от места сбора нефтесодержащей жидкости до озера Катангли около 150 метров. Защита выставлена, озеро вне опасности. Ликвидация разлива нефти займет от 3 до 5 дней. Почти 4000 дефектов устранили на дорогах области за прошедшую неделю. Общая площадь восстановленного покрытия 25 тысяч квадратных метров, рассказали в региональном Минтрансе. К ямочному ремонту приступили уже все южные районы Сахалина. В Ахее и Ногликах на прошлой неделе завершили весеннее обследование дорог. Также дорожные службы продолжают устранять дефекты покрытия на федеральных и региональных трассах в южной части острова. Плановый ямочный ремонт уже завершили в Хомске и Северокурильске. В Южно-Сахалинске и Корсакове выполнили более половины объема работ. Выпускники смогут пересдать ЕГЭ 8 и 9 июля, сообщили в Рособорнадзоре. Пройти еще один экзамен можно будет по любому предмету, включая русский язык, математику или дисциплину по выбору. Новые результаты будут учитывать при поступлении в вузы. Первоначальная оценка аннулируется, даже если она была выше. Добавлю, основной этап ЕГЭ в этом году начнется 1 июня. Первенство Сахалинской области по фигурному катанию «Хрустальный лед» пройдет на базе учебно-тренировочного центра «Восток» с 14 по 16 мая. На лед выйдут юные фигуристы со всего региона. Они продемонстрируют свое мастерство, выдержку и любовь к спорту. Поболеть за спортсменов могут все желающие. Житель Екатеринбурга пошел в бар, очнулся в 6 утра в вагоне с углем. Состав направлялся в Тюмень. Молодой человек записал видеосообщение приятелю, в котором предупредил, что сегодня он навряд ли придет на работу. Полиция и прокуратура начали проверку как в отношении парня, так и в отношении тех, кто должен обеспечивать безопасность на железной дороге. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, плюс 8 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте всем, ребята. Ну что, мы готовы презентовать вам уникальное событие. Дворец спорта «Кристалл», 25 мая. Возрастное ограничение 12+. Концерт Джонни состоится, ребята, на большой сцене. И гостей нашего города, нашего острова и всех-всех-всех ждет его выступление, да, Дворец спорта «Кристалл». Имейте, пожалуйста, в виду, что на это вот событие, на этот концерт мы разыгрываем пригласительный билет в кино.
1: Да, вам нужно будет слушать эфир радио АСТВ очень внимательно, потому что в какой-то из моментов случится важное. Случится звуковой сигнал, после которого нужно дозвониться в эфир радио АСТВ. Звуковой сигнал звучит так. Артем, пожалуйста, продемонстрируй нам.
0: Спасибо. Once upon a time. Да нет.
2: Все без тебя не так. Лечу к тебе, словно комета.
3: Выиграй прямо сейчас на концерт 2 билета.
1: Вот так звучит звуковой сигнал. Как только вы услышите его в эфире радио СТВ, сразу же звоните. И первый, кто дозвонится, получит 2 пригласительных билета на концерт Джонни. Всем желаем удачи. Все, такая информация.
0: Спасибо, Женечка.

0: Гороскоп. Гороскоп на радио АСТВ.
1: Ребята, здесь ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. 9 часов и 10 минут в Южно-Сахалинске. Все готовы? Все готово. Спонсор гороскопа — Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Модус Вивенди — быстро, качественно, конфиденциально. Не отказывайте и не откладывайте. Это важно. Запись по телефонам 300-118-300-119 имеется. Противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Доброе утро, Овны. Экономить свои нервы порой труднее, чем деньги, но вам уже стоит научиться этому.
1: Тельцы, в любой непредвиденной ситуации вы найдете компромисс, все останутся довольны.
2: Близнецы, не горячитесь при общении с малознакомыми людьми.
1: Раки, входите в любые двери, которые открываются перед вами.
2: Угу. Львы, не спешите тратить полученные легким путем денежки.
1: Девы, проявите инициативу в делах, только если обстоятельства благоприятны.
2: Ой, весы, вы даже не догадываетесь, какой день для вас запланировали на сегодня звезды.
1: Скорпионы, встретьтесь с давним другом, вам точно есть что обсудить.
2: Стрельцы, не стоит действовать в чужих интересах, сохраняйте нейтралитет.
1: Козероги, удачные совпадения позволят добиться успеха там, где его никто не ждал.
2: Водолеи, если сегодня вам захочется срочно восстановить справедливость, то это легко получится.
1: Рыбы, благоприятный день, чтобы поговорить о важных вещах с близкими.
2: Такой гороскоп на сегодняшний день для вас, друзья. Спонсор гороскопа — Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: Замузло.
1: Все неважно, ребята, и все меркнет, когда время наступает для музыки в рамках проекта «Промузло».
2: А тем более, что мы находим интересные звуковые варианты,
1: но,
2: так
1: но,
2: скажем.
1: Женечка, давайте не будем меня вмешивать. Вы находите, только вы вашими стараниями живет этот проект.
2: Вмешивать, как будто не хочешь этого касаться. Ну смотрите, сегодня проект Blaze и их трек «Territory», французский электронный дуэт, состоящий из кузенов. Значит, появился он практически из ниоткуда. В 2016 году они выпустили дебютный клип, который тут же окрестили мини-шедевром, а уже в феврале 2017 года представили клип на этот трек. Секрет и успех в уникальном симбиозе музыки и картинки. Оба участника не просто музыканты, они еще и режиссеры, поэтому каждый их клип — это такой короткометражный фильм со своим сюжетом. Клип на песню «Territory» снимали в Алжире. По сюжету парень возвращается домой к семье после долгого отсутствия. Сначала, значит, мы видим его молчаливый приезд на пароме и теплые объятия с родными, а затем сцены на крышах, где он танцует со своими друзьями. Сам трек звучит как такой гипнотический, медленно раскрывающийся хаос, мягкий ритм, синтезаторные подложки с эффектом эхо и грустный, мечтательный вокал обоих кузенов, который они специально обрабатывали таким образом, что голоса сливаются в один. Текст тоже об этом, он о доме, о маме, о вкусе, который помнишь с детства. Такой, знаешь, проект бонд с кнопкой, можно сказать, с треком на кухне, только уже французский.
1: Оттуда.
2: Да. В интервью ребята объяснили, что все мы родом от откуда-то и часто живем далеко от этого места, и эта ситуация такая нелегкая, иногда приходится бороться, чтобы снова почувствовать себя дома, в месте, где ты нужен, где тебя ждут. Музыкальные критики называли клип лучшей работой 17 года, а сам дуэт — наследниками Daft Punk и в умении соединять музыку и кино воедино. Будем слушать?

0: Трек, конечно, мощный, но не так уж тянет в пляс, Женечка.
1: А это трек а это не для того, танца. Чтобы вот танцевать, знаешь, угу. неистово, а наоборот, наверное, расслабленно, что-то где-то плечиками.
0: Глазки закрыл, да? А да, ручки да. развел.
1: Это такого своего рода минимал.
0: А ну-ка, да. представим на секундочку.
1: Отличный трек для того, чтобы просто помедитировать.
0: Но
1: я, кстати, люблю такой формат музыки. Мне очень нравится, когда хочется расслабиться, ни о чем не думать. Это очень подходит.
0: Поэтому, если захотите под музыку сделать комплимент Женечке, если увидите ее где-то на улице, вы знаете, под какую нужно подкатывать. Но слишком поздно уже. Нет.
1: Воротики закрыты.
0: Так, ребят, давайте о погоде прямо сейчас. 9.20 в Южно-Сахалинске.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня: в Ахе без осадков плюс 4, в Тымовском временами осадки до 9, тепла, в Смирных без осадков около 12 градусов со знаком плюс. В Углегорске и Томари без осадков плюс 6, в Чехове без осадков до 7 тепла, в Невельске и в Хомске осадков сегодня не ожидается, плюс 10 градусов. В Северокурильске осадки до 3 тепла, в Курильске временами сегодня дождь плюс 3 градуса, плюс 10 градусов. В Курильске сегодня. В Южно-Сахалинске без осадков от 11 до 13 тепла. Ветер северо-восточный от 6 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
3: Реклама.
4: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40-18-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
6: А в Милли Джойс есть

0: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
1: Сколько стоит шашлык?
2: Всего 389 рублей за килограмм.
3: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
4: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Пришло время для спортивных новостей. В студии Владимир Литвинов. Доброе утро.
2: Бодрое утро, друзья. Всем отличной среды. Слушайте в этом выпуске. В континентальной хоккейной лиге назвали номинантов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата. Баскетболисты ЦСКА проиграли в первом матче полуфинальной серии единой лиги ВТБ. Арсенал и Пари Сен-Жермен заинтересовались российским футболистом ЦСКА. Трое

0: объявлен 28 мая на церемонии закрытия сезона КХЛ. Баскетболисты ЦСКА уступили краснодарскому «Локомотиву Кубань» в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча, которая проходила в Москве, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 97-88. В составе московской команды отличился американский форвард Антониус Кливленд, набравший 14 очков. У гостей 20 очков набрал катарский центровой Ален Хаджибегович, 19 баллов в активе российского баскетболиста Всеволода Ищенко. Следующий матч в этой серии состоится завтра также на площадке армейцев. Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк привлек внимание ряда клубов из Европы и Южной Америки. Российским футболистом заинтересовались английский «Арсенал», французский «Пари Сен-Жермен», где выступает российский вратарь Матвей Сафонов, а также «Фламенго» и «Палмейрас» из бразильской серии А. До этого Кисляка намеревался подписать турецкий «Фенербахче», который предлагал армейскому клубу 12 миллионов евро за трансфер. Однако сделка так и не состоялась. 20-летний хавбек дебютировал за основную команду ЦСКА в 2024-м. В текущем сезоне футболист провел 41 матч за армейцев во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал столько же результативных передач. А трое россиян вышли в четвертьфинал престижного теннисного турнира в Риме. Девятая ракетка мира Данил Медведев в четвертом круге уверенно победил аргентинца Тиаго Агустино Тиранте со счетом 6-3-6-2. Его следующим соперником станет испанец Мартин Ландалус. Андрей Рублев переиграл Николоза Басилашвили из Грузии 3-6-7-6-6-2 и за выход в полуфинал сразится с первой ракеткой мира итальянцем Яником Синером. Карен Хачанов нанес поражение хорвату Дину Пржи мячу 6-1-7-6. В четвертьфинале ему будет противостоять норвежец Каспер Руд. На женском турнире в столице Италии борьбу, к сожалению, завершила наша Мира Андреева, которая в поединке 1-4 финала уступила четвертому номеру мирового рейтинга американке Кори Гауф со счетом 6-4-2-6-4-6. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
1: На старте на радио АСТВ.

0: 9 часов 39 минут в Южно-Сахалинске. Для вас далее информация о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как «Хамелеону» окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 13 мая в Александровске-Сахалинском. Временами осадки плюс 6 градусов, в Ногликах без существенных осадков 4, тепла. Далее Поронайск-Красногорск без осадков плюс 8. Осадков сегодня не ожидается в Макарове плюс 7, в Долинске 9 градусов, в Охотском плюс 5. В Аниве воздух прогреется до 12 градусов, в Корсакове до 7. В Малокурильском без существенных осадков плюс 14. В Южно-Курильске временами дождь плюс 6 градусов. Далее Южно-Сахалинск без осадков сегодня плюс 11-13. И ветер обещают северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
2: Реклама.
3: На фоне проведения специальной военной операции активизируется деятельность запрещенных на территории России украинских радикальных и националистических формирований. С помощью интернета они вербуют новых участников, в том числе несовершеннолетних. Помните, содействие иностранному государству, международным организациям, их представителям в террористической и экстремистской деятельности, а также оказание финансовой, консультационной и иной помощи, направленной против безопасности Российской Федерации, сурово карается законом, вплоть до пожизненного лишения свободы. О попытках вербовки представителями радикальных структур сообщи по телефону доверия 8-42-42-72-40-83.
4: Чокоберри – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
5: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
6: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
5: И самое главное – забота о каждом пациенте.
6: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
5: Телефон 40 18 18.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR» – арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR», «Сити Молл», «Пятый этаж», «Территория Игромикс». Телефон 266-255.
8: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов «Сахалина».
9: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
10: В темном коридоре вещи, пыльное такси где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Что там по дорожной обстановке? Спрашиваете вы постоянно нас.
1: Наши три подписчика.
0: Никто, конечно, не спрашивает, но мы рады всегда сообщить.
1: Но мы всегда расскажем с удовольствием, да. Напоминаем пассажирам, что с 12 мая в Южно-Сахалинске скорректировано движение некоторых автобусов для маршрутов номер 4, 10, 71 и 34. Скорректировано время отправления автобусов в утренние часы. По маршруту номер 62 от остановки ДК «Радуга» увеличилось количество вечерних рейсов. Кроме этого, начальный и конечный остановочный пункт для некоторых маршрутов изменен со сквера имени Александра Сергеевича Пушкина на площадь Победы. Корректировки были внесены после мониторинга движения автобусов по обновленному расписанию, а также с учетом обращений, поступивших от горожан через социальные сети и иные источники. Подробную информацию о новом расписании можно найти на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска, поэтому учтите эту информацию и, как говорится, в добрый путь.
2: Реклама спонсора.
3: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
4: Это мне что, руками стирать, что ли?
5: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку. Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
4: Ну, мам!
5: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: Первое областное.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночи.

0: 50 гектаров в Старорусском разработать план восстановления почв. По версии компании, земля была занята без разрешения. Предприниматель, в свою очередь, поясняет, что его семья выращивает здесь клубнику с 2009 года. При этом он неоднократно предлагал обсудить условия использования участка. К судебному процессу привлечены профильные ведомства. Это Россельхознадзор, Росреестр, региональное министерство сельского хозяйства и имущественных отношений, областное правительство, а также корпорация развития региона. Губернатор Валерий Лимаренко проверил ход капитального ремонта проспекта Мира на участке от улицы Украинской до Пионерской. Месяц назад подрядчик допустил отставание от графика. После этого темп работ по поручению главы региона ускорили. На объекте в смену трудятся около 40 рабочих и порядка 25 единиц техники. Здесь активно меняют инженерные сети, ведут устройство ливневой канализации, подготовку основания к асфальтированию по западной стороне улицы. Особое внимание мосту через реку Юновку. Сейчас здесь ведется установка новых свай. В июне дорожники должны выйти в плановые сроки, а в сентябре открыть капитально отремонтированный участок для движения. В Южно-Сахалинске обустраивают пешеходные подходы к новому остановочному пункту «Агролицей» в Новоалександровске. Ранее здесь установили современную пассажирскую платформу из композитных материалов с противоскользящим подкрытием. С наступлением тепла подрядчик приступил к отсыпке пешеходной дорожки. Завершить работы по обустройству остановочного пункта планируют к началу учебного года. С 14 по 16 мая универсальный зал учебно-тренировочного центра «Восток» станет центром притяжения юных тяжелоатлетов страны. Более 100 спортсменов поборются здесь за звание сильнейших на втором этапе летней спартакиады учащихся России по тяжелой атлетике. Среди участников спортсмены из Иркутской, Амурской, Кемеровской, Омской, Томской, Новосибирской, Сахалинской областей, Красноярского, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, а также Хакасии и Якутии. В Китае выпустили первого в мире пилотируемый робот-трансформер. Его рост вдвое больше роста взрослого человека, весит робот около 500 килограммов. Трансформер способен передвигаться как на двух, так и на четырех конечностях, в том числе вывернувшись на спину. Внутри его корпуса есть специальное кресло для пилота, оснащенное ремнями безопасности. Во время презентации разработчики показали, как робот по команде рушит стену из строительных блоков одним ударом руки. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, плюс 9 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Ребята, всем привет. 10 часов и 6 минут в Южно-Сахалинске. Ну что, час за часом преодолеваем и врываемся в этот день бодро и музыкально.
1: Да, мы напоминаем вам, что спонсор нашего утреннего шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов. Продолжаем это утро вместе с нами. Артем Бушаев в студии.
0: Женя Милых тоже здесь.
1: И напоминаем, что совсем скоро стартует наша игра «Идет дозвон». Поэтому оставайтесь на волне радио СТВ. Все подробности чуть позже. Мы начинаем.

0: Ребята, всем большущий привет. Это облобластное шоу, спонсор игры «Дозвон». Футбол центральный на Мира 108. Мы готовы, ребятки, для того, чтобы зарядить для вас кодовое слово, зарядить его и отправить в приемники, для того, чтобы вы услышали его и приняли участие в нашем сегодняшнем розыгрыше.
1: Все правильно говорит Артем. Я лишь добавлю, что сегодня будем разыгрывать сертификат на 1000 рублей в кафе грузинской и армянской кухни «Дудук».
0: Так, ребята, чтобы оформить заявку и сделать это максимально правильно, давайте я вам все детально и пошагово объясню. Все просто, пишите, набирайте текстом сообщение «Хочу в дозвон», ваш номер телефона циферками и ваше имя. Все, скидывайте нам в Макс, плюс 7 900 660 1505, пополняя список претендентов. В середине этого часа выбираем одного счастливчика, дозваниваемся ему в прямом эфире. Он берет трубку, не здороваясь с нами, сразу произносит козырную фразу сегодняшнего дня и только в этом случае получает сертификат.
1: Все про козырную фразу прямо сейчас расскажу. Сегодня 13 мая, Всемирный день коктейля отмечается, друзья. Ну и, конечно, самый распространенный коктейль будет звучать в нашей кодовой фразе. Итак, звучит она так. Два мохито, пожалуйста. Ну, приятно же такие фразы говорить в среду, утром. Да. А? Друзья, ну все, присоединяйтесь к нашей игре. Совсем скоро дозвонимся кому-то из вас.

0: Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Modus Vivendi приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории, кабинет дисентерметрии Modus Vivendi быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Итак, доброе утро, Овны. Экономить свои нервы порой труднее, чем деньги, но вам уже стоит научиться этому.
0: Тельцы, в любой непредвиденной ситуации вы найдете компромисс, если останутся, ну, все довольны.
1: Близнецы, не горячитесь при общении с малознакомыми людьми.
0: Раки, входите в любые двери, которые открываются перед вами.
1: Львы, не спешите тратить полученные легким путем деньги.
0: Девы, проявите инициативу в делах только при обстоятельствах, когда они благоприятны.
1: Весы, вы даже не догадываетесь, какой сегодня для вас день запланировали звезды.
0: Так, скорпионы, встретитесь с давним другом. Вам точно есть что обсудить.
1: Стрельцы, не стоит действовать в чужих интересах, сохраняйте нейтралитет.
0: Козероги, удачное совпадение позволит добиться успеха там, где его никто не ожидал.
1: Водолеи, если сегодня вам захочется срочно восстановить справедливость, то это легко получится.
0: Рыбы, благоприятный день, чтобы поговорить о важных вещах с близкими.
1: Такой гороскоп для вас на сегодняшний день, друзья. Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья Modus Vivendi. Запись по телефону 300-118-300-119.

0: 10:19 в Южно-Сахалинске. Ребята, у нас для вас информация о погоде на сегодня.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня 13 мая. В Ахи без осадков плюс 4, в Тымовском временами осадки до 9 тепла, в Смирных сегодня без осадков около 12 градусов со знаком плюс. В Углегорске, а также в Томаре осадков не ожидается около 6 тепла, в Чехове без осадков плюс 7, в Невельске и в Холмске осадков сегодня не ожидается, температура воздуха там прогреется до 10 градусов. В Северо-Курильске сегодня днем осадки плюс 3, в Курильске временами дождь до 10 тепла. В Южно-Сахалинске днем без осадков плюс 11, плюс 13. Ветер северо-восточный от 6 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
5: Ну, и чего ты ответил?
4: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
6: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
4: Так, на чем мы остановились?
6: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40-18-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Прочный пол на много лет. Выбор есть, сомнений нет. Плитка SPC в магазине «Квадратный метр». В наличии выгодные цены, отличное качество на годы. Ждем вас по адресу: Железнодорожная, 166Б, проспект Мира, 2.
9: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
10: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
11: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое родное, островное.
9: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Начнем, пожалуй.
1: Спонсор игры «Дозвон Футбол» – центральное легендарное место встреч в самом сердце города на Мира 108 открывает новый сезон. Приходите за любимой едой, атмосферой и свежими впечатлениями. Вкусные маршруты ведут «Футбол Центральный».
0: Вкусные сертификаты ведут нас к вам, точнее вас к нам, ребята. И сейчас мы все организуем так, чтобы кому-то это очень пришлось даже по вкусу. Что мы делаем? Женя прямо сейчас в руках держит телефон и видит перед собой список претендентов. Мы выбрали одного счастливчика дня сегодняшнего, которому будем дозваниваться в прямом эфире, а ему нужно будет ответить нашей фразой, фразой сегодняшнего дня. Эту фразу мы всегда по будням говорим в начале этого часа, ребята. То есть где-то 10:07 вам нужно быть всегда на волне радио СТВ, чтобы эту фразу услышать, чтобы ее запомнить, чтобы ее записать, чтобы ее вовремя сказать в нужный момент и получить свой честно заработанный сертификат. Все объяснил, все рассказал. Тишина. Делайте выводы.
2: Два мохито, пожалуйста.
0: О, ну все, а мы идем к вам.
1: Ага.
0: А сегодня где-то хорошо.
1: Возьмите, распишитесь. Ага. Здравствуйте, доброе утро, Ксения.
0: Ксения,
2: доброе здравствуйте. Утро.
0: А где вы?
2: Спасибо, что вы мне позвонили, пожалуйста. Я в Невельске.
0: Вы в Невельске. Вы там сегодня только или всегда?
2: Сегодня и почти всегда, но почти периодически приезжаю к вам в столицу.
0: Ага, хорошо.
2: Смотреть, так сказать.
0: Мы будем ждать. Сегодня не просто так следующая поездка ваша должна да, произойти, а вкусно она пройдет. Это мы вам гарантируем. И еще один вопрос. Как там сегодня погода в Невельске?
2: Прилично. Весна уже рядом.
0: Уже рядом. Уже но рядом. Не сегодня, да?
1: То есть не в самом разгаре.
2: Не в самом, но уже близко.
0: К сожалению. Чувствуем.
1: Сахалинские нотки. Ну что, Ксения, мы вас поздравляем. Сертификат на 1000 рублей в кафе грузинской и армянской кухни «Дудук» у вас в кармане. Мы желаем вам хорошего настроения.
0: Даже звучит вкусно. Ксения, если что, вы знаете, где нас искать. Все, хорошего вам настроения. Спасибо. Невельску привет. Все.
2: Спасибо.
0: Пока-пока. Ребята, где вы не находились? Если у вас есть номер телефона, то если у вас вообще есть телефон, значит, есть и номер. Соответственно, логика должна быть логичная. В общем, принимайте участие в нашей игре, забирайте сертификаты, и наше хорошее настроение тоже будет в ваших руках.
1: Игра «Дозвон» в это самое время. Оставайтесь с нами. Едем дальше.
0: Едем.

0: Ребята, облобластное шоу на волне радио СТВ продолжается. Наш спонсор, спонсор сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными и качественными новинками. Всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей.
1: С вами Артем Бушаев и Жень Милых. И мы продолжаем это утро вместе, бодро, весело и зажигательно. Оставайтесь с нами.

0: только мы можем включить ночных снайперов с утра пораньше. А? Как она?
1: Для бодрого настроения.
0: Шуточки за 300. Так, 10 часов и 41 минута в Южно-Сахалинске. Надеюсь, вы готовы. Прямо сейчас для вас информация о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону, окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно. Смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 13 мая, ребята. Ух, какая погода, но не везде. Сравнительно со вчерашним днем вообще ужасная, да? Вчера было хорошо, сегодня так себе, но то ли еще будет, весна в разгаре. Итак, по городам. В Александровске-Сахалинском временами осадки, плюс 6. В Ногликах без существенных осадков 4 тепла. В Поронайске и Красногорске без осадков, плюс 8. Далее осадков не ожидается. Макаров плюс 7, Долинск 9, Охотская 5, Корсаков 7. Анива, воздух прогреется у вас там до плюс 12. Поздравляю. В Малокурильском без существенных осадков 14 градусов. Временами сегодня дождь в Южно-Курильске, там вообще плюс 6. В Южно-Сахалинске сегодня днем плюс 11-13, без осадков, ветер северо-восточный от 6 до 10 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
4: Нужен надежный профнастил для забора, крыши или фасада? «Стройлисткомплект». Изготовим профнастил быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Хомское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
5: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22-й канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
5: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Ребята, облабластное шоу на сегодня завершается.
1: Да, мы напоминаем о том, что спонсор нашего утреннего шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Не знаете, что приготовить на ужин? Приходите в магазин «Верный», ведь там большой ассортимент вкуснейших полуфабрикатов от местных производителей. Пельмени, голубцы, котлеты, отбивные, стейк и многое другое. Все по доступным ценам. С вами этим утром были Артем Бушаев
0: и Женя Милых.
1: И мы, облабластное шоу, прощаемся с вами до завтра. Встречаемся здесь, на волне радио СТВ, в 7 утра, с 7 до 11. Мы здесь побудем с вами всегда.
0: Все сюда, завтра точно. Ребята,
1: Люда, Галочка, все сюда.
0: Четверг, все, нормально будет. Давайте, пока.
1: Не переключайтесь, в следующем часе для вас Илья Обломов. Всем счастливо.
0: Не скучайте.
1: Пока.

0: на Сахалине и Курилах 11.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальная информация к этому часу в студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД медицины организует приезд Марианы Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. 8 человек погибли с начала года на дорогах Сахалина из-за превышения скорости. В Госдуме предложили обучать школьников работе с искусственным интеллектом. В Южно-Сахалинске выставили на торги здание бывшего главпочтамта. 8 человек погибли и 37 пострадали с начала года на дорогах Сахалина из-за превышения скорости. Как рассказали в областной госавтоинспекции, по этой причине в 2026-м произошло 34 серьезных ДТП. Ведомстве подчеркивает, что даже в хорошую погоду при превышении скорости увеличивается тормозной путь, снижается время на реакцию, возрастает риск потери управления. Последствия ДТП при этом становятся тяжелее.